радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Атлас Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: заберу себя с собой.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

тело растаяло. Мы расставили все по местам, но нам нужен бардак. Я влюбился в породу, на полу микрофон мой. Я курил сигареты с ментолом.

0: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойна, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Отправлять деньги за границу сегодня стало сложнее. Привычные банковские переводы работают не везде или могут занимать несколько дней. С Нало перевод занимает всего несколько минут. Отправляйте деньги из Европы на родину. Прямо с европейского счета на банковскую карту друзей и близких. Если у вас возникнут вопросы, вам всегда ответит живой человек в поддержке Нало. Просто и безопасно. Ваш первый перевод бесплатно. Скачивайте приложение Нало в App Store и Google Play. NALO. Быстрые и надежные переводы.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Голос нашего города. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Аптека Био7.0 на Курфюрштендам 203 открыта 7 дней в неделю. Лекарства от ведущих производителей, консультации на русском языке, разные виды вакцинации и бесплатная доставка по всему Берлину. Телефон 030 887 23 997. Адрес: Курфюрштендам 203, угол Кнезебекштрассе. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.
1: Новости спорта.
2: Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен выиграл второй гран-при подряд после победы на гран-при Бахрейна. Теперь обогнал всех и в Сингапуре. В Формуле-1 это его 73-я победа в составе одной команды. Осталось догнать и перегнать только Льюиса Хэмилтона, который в форме Мерседеса одержал 84 победы. Кстати, на гран-при Сингапура вторым стал Шарль Леклер, а замкнул тройку лидер общего зачета Кими Антонелли. Хэмилтон занял 6-е место. В английской премьер-лиге по чемпионскому графику идет Манчестер Сити, одержав уже 6-ю победу подряд в гостевой игре с Ливерпулем. Ключевой момент произошел на 62-й минуте, когда после удаления Ливерпуль остался в меньшинстве. И после этого буквально через 3 минуты Холланд открыл счет в матче. Итог 3-0 в пользу футболистов Ман-Сити, которые и лидируют в турнире. В следующем туре Манчестер Сити сыграет на своем поле с Ипсовичем в ближайшую субботу. Лучший бомбардир регулярки прошлого сезона, нападающий Эдмонтон Ойлерс, канадец Конор МакДэвид, и в этом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярно набирает очки. Он вышел в единоличные лидеры по системе гол плюс пас. На его счету теперь уже 13 баллов. В гостевой встрече Эдмонтон выиграл 3-1 у Сан-Хосе Шаркс. МакДэвид в этой игре сделал одну результативную передачу. В западной конференции Эдмонтон Ойлерс один из лидеров на данный момент. Один из лучших теннисистов этого сезона Александр Зверев из Германии вышел в 4-й круг турнира в Шанхае, обыграв в 3 партиях француза Кентена Алиса. Чтобы выйти в четвертьфинал, Звереву достаточно будет обыграть нестабильного Александра Бублика из Казахстана. На женском турнире в Пекине олимпийская чемпионка Джен Цинвэнь из Китая выиграла в 2 сетах в финале у Миры Андреевой. Футболисты клуба «Интер Майами» после безвыигрышной 5-матчевой серии наконец-то одержали в МЛС победу домашнюю со счетом 4-0 над DC United из Вашингтона. 2 мяча забил Лионель Месси, дубль также на счету Суареса, и уругвайцы еще голевой передачей отметился. Один из самых именитых клубов Бразилии «Коринтианс» на официальном сайте объявил о назначении бывшего футболиста Милана, мадридского Реала и сборной Нидерландов 50-летнего Кларенса Зейдорфа на пост главного тренера команды. Срок действия трудового соглашения специалиста с клубом из Сан-Паулу рассчитан до конца следующего года. В прошлом сезоне «Коринтианс» был середняком, а сейчас стоит на вылет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Аптека Био 7.0 на Курфюрстендам 203. Больше, чем просто аптека. Медицинский каннабис. Специальные услуги для служб по уходу и помощь в организации консультации через телемедицин, если вам нужен рецепт. Бесплатная доставка лекарств по Берлину в течение нескольких часов. 030-887-23-997. Аптека Био 7.0. Больше, чем лекарства.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com.
1: Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.
2: Новости спорта.
3: Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен выиграл второй гран-при подряд после победы на гран-при Бахрейна. Теперь обогнал всех и в Сингапуре. В Формуле-1 это его 73-я победа в составе одной команды. Осталось догнать и перегнать только Льюиса Хэмилтона, который в форме Мерседеса одержал 84 победы. Кстати, на гран-при Сингапура вторым стал Шарль Леклер, а замкнул тройку лидер общего зачета Кими Антонелли. Хэмилтон занял 6-е место. В английской премьер-лиге по чемпионскому графику идет Манчестер Сити, одержав уже 6-ю победу подряд в гостевой игре с Ливерпулем. Ключевой момент произошел на 62-й минуте, когда после удаления Ливерпуль остался в меньшинстве. И после этого, буквально через 3 минуты, Холланд открыл счет в матче. Итог 3-0 в пользу футболистов Ман-Сити, которые и лидируют в турнире. В следующем туре Манчестер Сити сыграет на своем поле с Ипсовичем в ближайшую субботу. Лучший бомбардир регулярки прошлого сезона, нападающий Эдмонтон Уоллерс, канадец Конор МакДэвид, и в этом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярно набирает очки. Он вышел в единоличные лидеры по системе гол плюс пас. На его счету теперь уже 13 баллов. В гостевой встрече Эдмонтон выиграл 3-1 у Сан-Хосе Шаркс. МакДэвид в этой игре сделал одну результативную передачу. В западной конференции Эдмонтон Уоллерс один из лидеров на данный момент. Один из лучших теннисистов этого сезона Александр Зверев из Германии вышел в 4-й круг турнира в Шанхае, обыграв в 3 партиях француза Кентена Алиса. Чтобы выйти в четвертьфинал, Звереву достаточно будет обыграть нестабильного Александра Бублика из Казахстана. На женском турнире в Пекине олимпийская чемпионка Джен Цинвэнь из Китая выиграла в 2 сетах в финале у Миры Андреевой. Футболисты клуба «Интер Майами» после безвыигрышной 5-матчевой серии наконец-то одержали в МЛС победу домашнюю со счетом 4-0 над DC United из Вашингтона. 2 мяча забил Лионель Месси, дубль также на счету Суареса, и уругвайцы еще голевой передачей отметился. Один из самых именитых клубов Бразилии «Коринтианс» на официальном сайте объявил о назначении бывшего футболиста Милана, мадридского Реала и сборной Нидерландов 50-летнего Кларенса Зейдорфа на пост главного тренера команды. Срок действия трудового соглашения специалиста с клубом из Сан-Паулу рассчитан до конца следующего года. В прошлом сезоне «Коринтианс» был середняком, а сейчас стоит на вылет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.
1: Молния, тайны стаи, краткая нежность, хрупкая.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

0: На часах 9.00 в эфире на радио «Голос Берлина» время информационного выпуска новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Доброе утро. Германия заявила о намерении продолжать поддержку Украины на фоне разногласий с Вашингтоном. Глава немецкого МИД Йоахан Вадефуль выступил в поддержку президента Владимира Зеленского и подчеркнул, что Берлин не намерен менять свою позицию. Министр также призвал усилить давление на Россию, чтобы добиться возобновления мирных переговоров. Таким образом, отношения США и дальнейшая помощь Украине остаются одними из ключевых вопросов немецкой внешней политики в начале новой недели. Канцлер Фридрих Мерц начинает новую неделю на фоне непростой ситуации для своей партии. После неудачных результатов региональных выборов руководство Христианско-демократического союза обсуждает дальнейшую стратегию и способы вернуть доверие избирателей. Дополнительным политическим вызовом стали переговоры о возможном создании коалиции социал-демократов, зеленых и левой партии в Берлине. Ожидается, что в ближайшие дни внутриполитические вопросы останутся в центре внимания руководства ХДС. Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг предупредил об угрозах для инвестиционной привлекательности Германии. Он выразил обеспокоенность усилением политических крайностей после региональных выборов. По мнению банкира, это может негативно повлиять на отношение международных инвесторов к немецкой экономике. Зевинг призвал федеральное правительство ускорить реформы и создать более благоприятные условия для бизнеса. Таким образом, вопросы экономического роста и привлечения инвестиций остаются важными темами новой рабочей недели. Евросоюз готовит новые ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России. Как сообщает издание «Политико», ужесточение правил может начаться уже в 2027 году и затронуть сотни тысяч российских туристов. Одна из целей инициативы – ограничить въезд в ЕС российских военнослужащих, участвовавших в войне против Украины, а также снизить риски так называемых гибридных угроз. На более строгих правилах настаивают Польша, Швеция и Эстония. Еврокомиссия, как ожидается, представит свои предложения в январе. При этом окончательного решения пока нет, а конкретные ограничения еще не определены. Британско-французский писатель и юрист Филипп Сенц удостоен премии мира немецких книготорговцев. Организаторы отметили его многолетнюю деятельность в защиту справедливости и международного права. В своей благодарственной речи Сенц призвал Германию перестать замалчивать преступления Израиля против палестинцев в секторе Газа. По словам писателя, даже друзья Израиля должны открыто говорить о несправедливости. При этом он подчеркнул, что критика действий израильских властей сама по себе не является антисемитизмом. Берлин принимает юбилейный 40-й фестиваль европейских средств массовой информации «Прикс Европа». В Доме радио собираются журналисты и медиапрофессионалы со всей Европы, чтобы выбрать лучшие аудио, видео и цифровые проекты года. В конкурсную программу вошли более 150 работ из 29 стран. Один лауреат уже известен. Испанский журналист-расследователь Антонио Бакеро получит почетную награду «Европейский журналист года». Церемония вручения остальных премий состоится в пятницу, 16 октября. В Котбусе первых студентов принял новый медицинский университет имени Карла Тима. Торжественная церемония зачисления прошла в Государственном театре Котбуса. Уже сегодня к занятиям по специальности «Лечебное дело» приступили первые 38 студентов. 10 из них – жители Бранденбурга. Конкурс оказался чрезвычайно высоким. На 38 учебных мест было подано более 8 тысяч заявлений. Это первый набор будущих врачей в новом медицинском университете Лужицы.
1: Хорошей погоды желает вам аптека Био7.0 на Курфюрстендам 203. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.
0: Сегодня в Берлине ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Максимальная температура 15 градусов по Цельсию. Ветер западный. К вечеру синоптики обещают почти ясное небо.
2: На дорогах.
0: В ближайшие часы возможны затруднения на автобане А100 на мосту Рудольф-Виссельбрюкке. Из-за ремонтных работ закрыто по одной полосе в обоих направлениях. центре города на Ляпцигерштрассе движение сужено до одной полосы в каждую сторону. Ограничения также вводятся на Меркеш-аллее в Марцане. Водителям стоит предусмотреть дополнительное время пути. На этом у нас пока все. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий. Удачного начала недели и до встречи в следующем выпуске новостей. До свидания.
3: Одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно...

деньги за границу сегодня стало сложнее. Привычные банковские переводы работают не везде или могут занимать несколько дней. С Нало перевод занимает всего несколько минут. Отправляйте деньги из Европы на родину прямо с европейского счета на банковскую карту друзей и близких. Если у вас возникнут вопросы, вам всегда ответит живой человек в поддержке Нало. Просто и безопасно. Ваш первый перевод бесплатно. Скачивайте приложение Нало в App Store и Google Play. NALO. Быстрые и надежные переводы.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Марин, держи звезду. 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября. Uber Eats Music Hall. Верка Сердючка and Band. Билеты на mticket.de.
1: Новости спорта. Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен выиграл 2-й гран-при подряд после победы на гран-при Бахрейна. Теперь обогнал всех и в Сингапуре. В Формуле-1 это его 73-я победа в составе одной команды. Осталось догнать и перегнать только Льюиса Хэмилтона, который в форме Мерседеса одержал 84 победы. Кстати, на гран-при Сингапура 2-м стал Шарль Леклер, а замкнул тройку лидер общего зачета Кими Антонелли. Хэмилтон занял 6-е место. В английской премьер-лиге по чемпионскому графику идет Манчестер Сити, одержав уже 6-ю победу подряд в гостевой игре с Ливерпулем. Ключевой момент произошел на 62-й минуте, когда после удаления Ливерпуль остался в меньшинстве. И после этого, буквально через 3 минуты, Холланд открыл счет в матче. Итог 3-0 в пользу футболистов Ман-Сити, которые и лидируют в турнире. В следующем туре Манчестер Сити сыграет на своем поле с Ипсовичем в ближайшую субботу. Лучший бомбардир регулярки прошлого сезона, нападающий Эдмонтон Ойлерс, канадец Конор МакДэвид, и в этом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярно набирает очки. Он вышел в единоличные лидеры по системе гол плюс пас. На его счету теперь уже 13 баллов. В гостевой встрече Эдмонтон выиграл 3-1 у Сан-Хосе Шаркс. МакДэвид в этой игре сделал 1 результативную передачу. В западной конференции Эдмонтон Ойлерс один из лидеров на данный момент. Один из лучших теннисистов этого сезона Александр Зверев из Германии вышел в 4-й круг турнира в Шанхае, обыграв в 3 партиях француза Кентена Алиса. Чтобы выйти в четвертьфинал, Звереву достаточно будет обыграть нестабильного Александра Бублика из Казахстана. На женском турнире в Пекине олимпийская чемпионка Джен Цинвэнь из Китая выиграла в 2 сетах в финале у Миры Андреевой. Футболисты клуба «Интер Майами» после безвыигрышной 5-матчевой серии наконец-то одержали в МЛС победу домашнюю со счетом 4-0 над DC United из Вашингтона. 2 мяча забил Лионель Месси, дубль также на счету Суареса, и уругвайцы еще голевой передачей отметился. Один из самых именитых клубов Бразилии «Коринтианс» на официальном сайте объявил о назначении бывшего футболиста Милана, мадридского Реала и сборной Нидерландов 50-летнего Кларенса Зейдорфа на пост главного тренера команды. Срок действия трудового соглашения специалиста с клубом из Сан-Паулу рассчитан до конца следующего года. В прошлом сезоне «Коринтианс» был середняком, а сейчас стоит на вылет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

тетивы, и вновь стрела уходит мимо. Никто из нас еще из ста не выбил сто. Любой мечтает и любить, и быть любимым, а получает либо это, либо то.

либо то. Хохочут ангелы, и черти рожи корчат, а мы все верим в беспонтовое лото. И так хотим пожить поярче, да подольше, забыв, что будет либо это, либо то. Мы так хотим пожить поярче, да подольше, забыв, что будет либо это, либо то.

Певцы опять поют, а лабухи играют. И все, что сбудется, известно наперед. Дороги нас уже давно не выбирают. Им все равно, кому какая отойдет. Дороги нас уже давно не выбирают. Им все равно, кому какая отойдет. Им все равно, кому какая отойдет. Им все равно, кому какая отойдет.

0: IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: На часах 10:00 в эфире новости на радио «Голос Берлина». В студии у микрофона Олег Тарасов. Доброе утро. В Германии министр труда и социальных вопросов Бербель Бас объявила об уходе в отставку. Она также намерена покинуть пост сопредседателя Социал-демократической партии Германии. О своем решении политик сообщила в публичном заявлении, назвав сразу две причины. Первая – тяжелая личная утрата, смерть ее падчерицы. Второй причиной Бас назвала публичные нападки в свой адрес, в том числе со стороны представителей блока ХДС-ХСС, с которым социал-демократы входят в правящую коалицию. Таким образом, речь идет не только об уходе одного из федеральных министров, но и о предстоящих изменениях в руководстве СДПГ. Канцлер Фридрих Мерц начинает новую неделю на фоне непростой ситуации для своей партии. После неудачных результатов региональных выборов руководство Христианско-демократического союза обсуждает дальнейшую стратегию и способы вернуть доверие избирателей. Дополнительным политическим вызовом стали переговоры о возможном создании коалиции социал-демократов, зеленых и левой партии в Берлине. Ожидается, что в ближайшие дни внутриполитические вопросы останутся в центре внимания руководства ХДС. Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг предупредил об угрозах для инвестиционной привлекательности Германии. Он выразил обеспокоенность усилением политических крайностей после региональных выборов. По мнению банкира, это может негативно повлиять на отношение международных инвесторов к немецкой экономике. Зевинг призвал федеральное правительство ускорить реформы и создать более благоприятные условия для бизнеса. Таким образом, вопросы экономического роста и привлечения инвестиций остаются важными темами новой рабочей недели. Евросоюз готовит новые ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России. Как сообщает издание «Политико», ужесточение правил может начаться уже в 2027 году и затронуть сотни тысяч российских туристов. Одна из целей инициативы – ограничить въезд в ЕС российских военнослужащих, участвовавших в войне против Украины, а также снизить риски так называемых гибридных угроз. На более строгих правилах настаивают Польша, Швеция и Эстония. Еврокомиссия, как ожидается, представит свои предложения в январе. При этом окончательного решения пока нет, а конкретные ограничения еще не определены. Британско-французский писатель и юрист Филипп Сенц удостоен премии мира немецких книготорговцев. Организаторы отметили его многолетнюю деятельность в защиту справедливости и международного права. В своей благодарственной речи Сенц призвал Германию перестать замалчивать преступления Израиля против палестинцев в секторе Газа. По словам писателя, даже друзья Израиля должны открыто говорить о несправедливости. При этом он подчеркнул, что критика действий израильских властей сама по себе не является антисемитизмом. Берлин принимает юбилейный 40-й фестиваль европейских средств массовой информации «Прикс Европа». В Доме радио собираются журналисты и медиапрофессионалы со всей Европы, чтобы выбрать лучшие аудио, видео и цифровые проекты года. В конкурсную программу вошли более 150 работ из 29 стран. Один лауреат уже известен – испанский журналист-расследователь Антонио Бакеро. Получит почетную награду «Европейский журналист года». Церемония вручения остальных премий состоится в пятницу, 16 октября. В Котбусе первых студентов принял новый медицинский университет имени Карла Тима. Торжественная церемония зачисления прошла в Государственном театре Котбуса. Уже сегодня к занятиям по специальности «Лечебное дело» приступили первые 38 студентов. 10 из них – жители Бранденбурга. Конкурс оказался чрезвычайно высоким. На 38 учебных мест было подано более 8 тысяч заявлений. Это первый набор будущих врачей в новом медицинском университете Лужицы. Сегодня в Берлине ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков, максимальная температура 15 градусов по Цельсию, ветер западный. К вечеру синоптики обещают почти ясное небо.
2: Дороги без лишних рисков желает вам НАЛО. НАЛО. Быстрые и безопасные денежные переводы из Европы в нужные вам страны. Приложение доступно в App Store и Google Play.
3: На дорогах.
1: В ближайшие часы возможны затруднения на автобане А100 на мосту Рудольф-Виссельбрюкке. Из-за ремонтных работ закрыто по одной полосе в обоих направлениях. В центре города на Лейпцигерштрассе движение сужено до одной полосы в каждую сторону. Ограничения также вводятся на Меркеше-аллее в Марцане. Водителям стоит предусмотреть дополнительное время в пути. На этом у нас пока все. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий. Удачного начала недели и до встречи в следующем выпуске новостей. До свидания.

0: Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

0: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: На часах 11:00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В ближайшие несколько минут мы расскажем о главных событиях как в Германии, так и за ее пределами. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. Спустя 3 недели после выборов в Берлине сегодня должны быть официально утверждены окончательные результаты голосования. Это произойдет на заседании земельной избирательной комиссии в Ротерадхаус в центральном районе Митте. Заседание будет открытым для общественности. Всего неделю назад в предварительные результаты выборов были внесены дополнительные исправления. В одном из избирательных округов Шпандау пришлось провести повторный подсчет голосов. В результате изменилось распределение прямых и дополнительных депутатских мандатов. В итоге в берлинском парламенте будет на 5 депутатов меньше, чем предполагалось первоначально. Победу на выборах одержала, напомню, левая партия. С прошлой недели она ведет предварительные переговоры с зелеными и социал-демократами о возможном формировании правящей коалиции. Германия входит в число европейских стран с самыми высокими зарплатами учителей. Согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития, средний годовой доход учителей начальных школ в Германии составляет около 69 тысяч евро до вычета налогов. Больше получают только педагоги в Дании, Исландии и Ирландии. Для сравнения, во Франции учителя зарабатывают около 42 тысяч евро в год, в Италии 32 тысячи, а в Греции менее 19 тысяч. При этом даже с учетом разницы в стоимости жизни, разрыв в доходах европейских педагогов остается значительным. Эксперты предупреждают, низкая оплата труда усугубляет нехватку педагогов в Европе. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении энергетического перемирия между Россией и Украиной. По его словам, договоренность о прекращении ударов по энергообъектам вступила в силу немедленно. Однако президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские атаки продолжаются. В частности, после заявления Трампа под удар попала электростанция в Харькове. Зеленский подчеркнул, что Киев готов прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре при условии взаимных действий Москвы. Российская сторона пока не подтвердила объявленную договоренность. В Польше предотвращено возможное покушение на высшее руководство страны. Полиция получила информацию о предполагаемой подготовке нападения на премьер-министра и министра обороны. На юго-западе Польши задержан мужчина в возрасте примерно 60 лет. На него вышли после анализа публикаций в интернете. Сейчас следователи изучают его контакты и возможные связи с радикальными группировками. По данным спецслужб, угрозу оценили как крайне серьезную. Было созвано экстренное совещание антитеррористического ведомства. Дональд Туск поблагодарил полицию за оперативные действия. Расследование продолжается. Берлин усиливает готовность к чрезвычайным ситуациям. Спасательные службы города получили 25 новых специальных автомобилей. Технику передала сенатор по внутренним делам Ириш Прангер. Среди получателей – Красный Крест, добровольные пожарные и другие спасательные организации. На закупку машин Берлин и федеральной власти выделили почти 4 миллиона евро. Техника предназначена для эвакуации, медицинской помощи и ликвидации последствий катастроф. Кроме того, в следующем году город получит 24 мобильных электрогенератора на случай масштабных отключений электроэнергии. В берлинском Кёпенике автомобилистов ждет серьезное испытание. Сразу 2 стройки грозят большими пробками. С сегодняшнего дня начинается ремонт улицы Сальвадор-Альенде. Асфальт здесь настолько поврежден, что глубокие колеи местами создают опасность для машин. До 4 ноября движение будет частично ограничено, а Фридрихсхагенерштрассе временами полностью будут закрывать. Ситуацию осложняет ремонт и трамвайных путей на мосту Лангебрюке, который продлится до декабря. Особенно серьезные заторы ожидаются в часы пик. Водителям советуют заранее планировать объезд.
2: Хорошей погоды желает вам аптека Био7.0 на Курфюрстендам 203. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.
1: В Берлине сегодня ожидается приятная осенняя погода. Большую часть дня будет ясно и сухо. Воздух прогреется до 15 градусов по Цельсию. Ветер будет умеренным западным.
3: На дорогах.
1: На берлинском автобане А100 затруднено движение в направлении Вединга. Между развязкой Нойкёльн и Инсбрукерплац пробка с задержкой около 10 минут. Из-за высокой транспортной нагрузки закрыты въезды на Бушбрукале и Брицердам. Кроме того, на мосту Рудольфиссельбрюке в обоих направлениях перекрыта правая полоса. На этом у нас пока все. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий. Удачного начала недели. И до встречи в следующем выпуске новостей. До свидания.
4: Берлин, держи звезду! 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября, Uber Eats Music Hall. Верка

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

сам скитаясь, приняв вид людской, выдавая себя за бродяг. Два крыла прикрывая плащом за спиной, на плече потертый рюкзак. Одинокие хижины с краю села тусклым светом себя

0: одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
1: Спорта. Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен выиграл второй гран-при подряд после победы на гран-при Бахрейна. Теперь обогнал всех и в Сингапуре. В Формуле-1 это его 73-я победа в составе одной команды. Осталось догнать и перегнать только Льюиса Хэмилтона, который в форме Мерседеса одержал 84 победы. Кстати, на гран-при Сингапура вторым стал Шарль Леклер, а замкнул тройку лидер общего зачета Кими Антонелли. Хэмилтон занял 6-е место. В английской премьер-лиге по чемпионскому графику идет Манчестер Сити, одержав уже 6-ю победу подряд в гостевой игре с Ливерпулем. Ключевой момент произошел на 62-й минуте, когда после удаления Ливерпуль остался в меньшинстве. И после этого, буквально через 3 минуты, Холланд открыл счет в матче. Итог 3-0 в пользу футболистов Ман-Сити, которые и лидируют в турнире. В следующем туре Манчестер Сити сыграет на своем поле с Ипсовичем в ближайшую субботу. Лучший бомбардир регулярки прошлого сезона, нападающий Эдмонтон Ойлерс, канадец Конор МакДэвид, и в этом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярно набирает очки. Он вышел в единоличные лидеры по системе гол плюс пас. На его счету теперь уже 13 баллов. В гостевой встрече Эдмонтон выиграл 3-1 у Сан-Хосе Шаркс. МакДэвид в этой игре сделал одну результативную передачу. В западной конференции Эдмонтон Ойлерс один из лидеров на данный момент. Один из лучших теннисистов этого сезона Александр Зверев из Германии вышел в 4-й круг турнира в Шанхае, обыграв в 3 партиях француза Кентена Алиса. Чтобы выйти в четвертьфинал, Звереву достаточно будет обыграть нестабильного Александра Бублика из Казахстана. На женском турнире в Пекине олимпийская чемпионка Джен Цинвэнь из Китая выиграла в 2 сетах в финале у Миры Андреевой. Футболисты клуба «Интер Майами» после безвыигрышной 5-матчевой серии наконец-то одержали в МЛС победу домашнюю со счетом 4-0 над DC United из Вашингтона. 2 мяча забил Лионель Месси, дубль также на счету Суареса, и уругвайцы еще голевой передачей отметился. Один из самых именитых клубов Бразилии «Коринтианс» на официальном сайте объявил о назначении бывшего футболиста Милана, мадридского Реала и сборной Нидерландов 50-летнего Кларенса Зейдорфа на пост главного тренера команды. Срок действия трудового соглашения специалиста с клубом из Сан-Паулу рассчитан до конца следующего года. В прошлом сезоне «Коринтианс» был середняком, а сейчас стоит на вылет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Поклянись мне на новом.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: На часах 12.00 в эфире на радио «Голос Берлина» время информационного выпуска новостей. В ближайшие несколько минут мы расскажем о главных событиях как в Германии, так и за ее пределами. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. Спустя 3 недели после выборов в Берлине сегодня должны быть официально утверждены окончательные результаты голосования. Это произойдет на заседании земельной избирательной комиссии в Ротерадхаус в центральном районе Митте. Заседание будет открытым для общественности. Всего неделю назад в предварительные результаты выборов были внесены дополнительные исправления. В одном из избирательных округов Шпандау пришлось провести повторный подсчет голосов. В результате изменилось распределение прямых и дополнительных депутатских мандатов. В итоге в берлинском парламенте будет на 5 депутатов меньше, чем предполагалось первоначально. Победу на выборах одержала, напомню, левая партия. С прошлой недели она ведет предварительные переговоры с зелеными и социал-демократами о возможном формировании правящей коалиции. Германия входит в число европейских стран с самыми высокими зарплатами учителей. Согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития, средний годовой доход учителей начальных школ в Германии составляет около 69 тысяч евро до вычета налогов. Больше получают только педагоги в Дании, Исландии и Ирландии. Для сравнения, во Франции учителя зарабатывают около 42 тысяч евро в год, в Италии 32 тысячи, а в Греции менее 19 тысяч. При этом даже с учетом разницы в стоимости жизни, разрыв в доходах европейских педагогов остается значительным. Эксперты предупреждают, низкая оплата труда усугубляет нехватку педагогов в Европе. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении энергетического перемирия между Россией и Украиной. По его словам, договоренность о прекращении ударов по энергообъектам вступила в силу немедленно. Однако президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские атаки продолжаются. В частности, после заявления Трампа под удар попала электростанция в Харькове. Зеленский подчеркнул, что Киев готов прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре при условии взаимных действий Москвы. Российская сторона пока не подтвердила объявленную договоренность. В Польше предотвращено возможное покушение на высшее руководство страны. Полиция получила информацию о предполагаемой подготовке нападения на премьер-министра и министра обороны. На юго-западе Польши задержан мужчина в возрасте примерно 60 лет. На него вышли после анализа публикаций в интернете. Сейчас следователи изучают его контакты и возможные связи с радикальными группировками. По данным спецслужб, угрозу оценили как крайне серьезную. Было созвано экстренное совещание антитеррористов террористического ведомства. Дональд Туск поблагодарил полицию за оперативные действия. Расследование продолжается. Берлин усиливает готовность к чрезвычайным ситуациям. Спасательные службы города получили 25 новых специальных автомобилей. Технику передала сенатор по внутренним делам Ири Шпрангер. Среди получателей – Красный Крест, добровольные пожарные и другие спасательные организации. На закупку машин Берлин и федеральной власти выделили почти 4 миллиона евро. Техника предназначена для эвакуации, медицинской помощи и ликвидации последствий катастроф. Кроме того, в следующем году город получит 24 мобильных электрогенератора на случай масштабных отключений электроэнергии. В берлинском Кёпенике автомобилистов ждет серьезное испытание. Сразу 2 стройки грозят большими пробками. С сегодняшнего дня начинается ремонт улицы Сальвадор-Альенде. Асфальт здесь настолько поврежден, что глубокие колеи местами создают опасность для машин. До 4 ноября движение будет частично ограничено, а Фридрихсхагенерштрассе временами полностью будут закрывать. Ситуацию осложняет ремонт и трамвайных путей на мосту Лангебрюке, который продлится до декабря. Особенно серьезные заторы ожидаются в часы пик. Водителям советуют заранее планировать объезд. В Берлине сегодня ожидается приятная осенняя погода. Большую часть дня будет ясно и сухо. Воздух прогреется до 15 градусов по Цельсию. Ветер будет умеренным западным.

0: в App Store и Google Play.
1: На дорогах.
2: На берлинском автобане А100 затруднено движение в направлении Вединга. Между развязкой Нойкёльн и Инсбрукерплац пробка с задержкой около 10 минут. Из-за высокой транспортной нагрузки закрыты въезды на Бушкрукале и Брицердам. Кроме того, на мосту Рудольфиссельбрюке в обоих направлениях перекрыта правая полоса. На этом у нас пока все. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий. Удачного начала недели. И до встречи в следующем выпуске новостей. До свидания.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

0: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.
1: Все свалили. Все свалили.

0: все свалили.
1: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – радио.
1: Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита, Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день, ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: На часах 13.00 в эфире новости на радио «Голос Берлина». В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. В Германии разгорается спор вокруг введения налога на сладкие напитки. Министры сельского хозяйства и защиты прав потребителей федеральных земель, представляющие блок ХДС-ХСС, выступили против этой инициативы. В списке канцлеру Фридриху Мерцу они напомнили, что коалиционное соглашение делает ставку на добровольность и личную ответственность в вопросах питания. Кроме того, новый налог, по мнению министров, создаст дополнительную финансовую нагрузку для потребителей. Однако федеральный министр финансов Ларс Клингбайл из СДПГ продолжает настаивать на введении налога на напитки с высоким содержанием сахара. Германия рискует потерять свои позиции в мировой гонке квантовых технологий. Об этом заявил глава немецкой компании Planck Александр Глецле. По его словам, одних научных достижений уже недостаточно. Для успеха необходима государственная поддержка, инвестиции и быстрое внедрение новых разработок в промышленность. США активно развивают эту сферу, создавая собственные производственные цепочки и привлекая специалистов. Китай также тесно объединяет государство, науку и бизнес. Между тем, по оценке McKinsey, только фармацевтики и химической отрасли экономический потенциал квантовых вычислений к 2035 году может составить сотни миллиардов долларов. В столице Бельгии прошла масштабная демонстрация в защиту климата. Десятки тысяч человек вышли на улицы Брюсселя, требуя от политиков более решительных мер против глобального потепления. Участники акции призвали власти не отодвигать экологические обязательства на второй план из-за экономических и международных кризисов. Климатическая политика остается одной из наиболее обсуждаемых тем в Европе, где правительства пытаются совместить экологические цели с интересами промышленности и потребителей. На Ближнем Востоке продолжается эскалация. Йеменские хуситы вновь атаковали международный аэропорт столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. По данным властей, в результате нового удара один человек погиб, не менее 11 получили ранения. Это уже вторая атака за последние дни. В субботу в аэропорту погибли 12 человек, более 300 пострадали. Работа аэропорта была приостановлена. Ответственность за оба нападения взяли на себя поддерживаемые Ираном хуситы. Сегодня министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана намерены обсудить обострение ситуации. Тегеран заявил о готовности содействовать диалогу между Саудовской Аравией и Йеменом. В Берлине и Потсдаме участились нападения молодежных групп на частные вечеринки. Незваные гости пытаются прорваться на праздники, а иногда дело доходит до жестокого насилия. В берлинском районе Ванзее группа из 20 человек избила троих молодых людей. Один из пострадавших потерял сознание, другой оказался в больнице с травмой головы. Нападавшим удалось скрыться. А в минувшие выходные в Потсдаме более 30 молодых людей пытались силой проникнуть на частный день рождения, повредив ворота. Полиция возбудила уголовные дела. Обстоятельства обоих происшествий выясняются. Между Берлином и Котбусом планируют увеличить частоту движения региональных поездов. Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn расширяет инфраструктуру на этом направлении. В районе Радуша в Бранденбурге ведутся работы по строительству второго железнодорожного пути. В перспективе пассажиры смогут пользоваться более плотным расписанием, а железнодорожное сообщение между Берлином и Котбусом станет удобнее. Согласно плану Deutsche Bahn, модернизация охватит 29 километров пути между Любеннау и Котбусом. Основные строительные работы намечены на конец 26 года, а завершить проект рассчитывают к концу 27 года. После этого региональные поезда между Берлином и Котбусом смогут ходить каждые полчаса.
1: Хорошей погоды желает вам аптека Био7.0 на Курфюрстендамм 203. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.
0: В Берлине сегодня ожидается приятная осенняя погода. Большую часть дня будет ясно и сухо. Воздух прогреется до 15 градусов тепла на фоне умеренного западного ветра.
2: На дорогах.
0: На 113-м автобане в направлении центра Берлина между Адлерсхофом и развязкой Нойкёльн образовалась пробка. Потери времени около 10 минут. На 115-м автобане в сторону Берлина из-за очистных работ закрыта левая полоса возле парковки Цоль-Амт-Драйлинден. На развязке Фунтум также изменена схема движения. На этом у нас пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Удачного вам начала недели и до встречи в следующем выпуске новостей. До свидания.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

отправлять деньги за границу сегодня стало сложнее. Привычные банковские переводы работают не везде или могут занимать несколько дней. С Нало перевод занимает всего несколько минут. Отправляйте деньги из Европы на родину. Прямо с европейского счета на банковскую карту друзей и близких. Если у вас возникнут вопросы, вам всегда ответит живой человек в поддержке Нало. Просто и безопасно. Ваш первый перевод бесплатно. Скачивайте приложение Нало в App Store и Google Play. NALO. Быстрые и надежные переводы.

Открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайте партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Аптека Био7.0 на Курфюрштендам 203 открыта 7 дней в неделю. Лекарства от ведущих производителей, консультации на русском языке, разные виды вакцинации и бесплатная доставка по всему Берлину. Телефон 030-887-23-997. Адрес: Курфюрштендам 203, угол Кнезебекштрассе. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.

0: одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
1: На часах 14:00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. В Германии разгорается спор вокруг введения налога на сладкие напитки. Министры сельского хозяйства и защиты прав потребителей федеральных земель, представляющие блок ХДС-ХСС, выступили против этой инициативы. В списке канцлеру Фридриху Мерцу они напомнили, что коалиционное соглашение делает ставку на добровольность и личную ответственность в вопросах питания. Кроме того, новый налог, по мнению министров, создаст дополнительную финансовую нагрузку для потребителей. Однако федеральный министр финансов Ларс Клингбайл из СДПГ продолжает настаивать на введении налога на напитки с высоким содержанием сахара. Германия рискует потерять свои позиции в мировой гонке квантовых технологий. Об этом заявил глава немецкой компании Planck Александр Глетце. По его словам, одних научных достижений уже недостаточно. Для успеха необходима государственная поддержка, инвестиции и быстрое внедрение новых разработок в промышленность. США активно развивают эту сферу, создавая собственные производственные цепочки и привлекая специалистов. Китай также тесно объединяет государство, науку и бизнес. Между тем, по оценке McKinsey, только фармацевтики и химической отрасли экономический потенциал квантовых вычислений к 2035 году может составить сотни миллиардов долларов. В столице Бельгии прошла масштабная демонстрация в защиту климата. Десятки тысяч человек вышли на улицы Брюсселя, требуя от политиков более решительных мер против глобального потепления. Участники акции призвали власти не отодвигать экологические обязательства на второй план из-за экономических и международных кризисов. Климатическая политика остается одной из наиболее обсуждаемых тем в Европе, где правительства пытаются совместить экологические цели с интересами промышленности и потребителей. На Ближнем Востоке продолжается эскалация. Йеменские хуситы вновь атаковали международный аэропорт столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. По данным властей, в результате нового удара один человек погиб, не менее 11 получили ранения. Это уже вторая атака за последние дни. В субботу в аэропорту погибли 12 человек, более 300 пострадали. Работа аэропорта была приостановлена. Ответственность за оба нападения взяли на себя поддерживаемые Ираном хуситы. Сегодня министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана намерены обсудить обострение ситуации. Тегеран заявил о готовности содействовать диалогу между Саудовской Аравией и Йеменом. В Берлине и Потсдаме участились нападения молодежных групп на частные вечеринки. Незваные гости пытаются прорваться на праздники, а иногда дело доходит до жестокого насилия. В берлинском районе Ванзее группа из 20 человек избила троих молодых людей. Один из пострадавших потерял сознание, другой оказался в больнице с травмой головы. Нападавшим удалось скрыться. А в минувшие выходные в Потсдаме более 30 молодых людей пытались силой проникнуть на частный день рождения, повредив ворота. Полиция возбудила уголовные дела. Обстоятельства обоих происшествий выясняются. Между Берлином и Котбусом планируют увеличить частоту движения региональных поездов. Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn расширяет инфраструктуру на этом направлении. В районе Радуша в Бранденбурге ведутся работы по строительству второго железнодорожного пути. В перспективе пассажиры смогут пользоваться более плотным расписанием, а железнодорожное сообщение между Берлином и Котбусом станет удобнее. Согласно плану Deutsche Bahn, модернизация охватит 29 километров пути между Любеннау и Котбусом. Основные строительные работы намечены на конец 26 года, а завершить проект рассчитывают к концу 27 года. После этого региональные поезда между Берлином и Котбусом смогут ходить каждые полчаса. В Берлине сегодня ожидается приятная осенняя погода. Большую часть дня будет ясно и сухо. Воздух прогреется до 15 градусов тепла на фоне умеренного западного ветра.
2: Дороги без лишних рисков желает вам НАЛО. НАЛО. Быстрые и безопасные денежные переводы из Европы в нужные вам страны. Приложение доступно в App Store и Google Play.
3: На дорогах.
1: На 113-м автобане в направлении центра Берлина между Адлерсхофом и развязкой Нойкёльн образовалась пробка. Потери времени около 10 минут. На 115-м автобане в сторону Берлина из-за очистных работ закрыта левая полоса возле парковки Цоль-Амт-Драйлинден. На развязке Функтум также изменена схема движения. На этом у нас пока все. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий. Удачного вам начала недели и до встречи в следующем выпуске новостей. До свидания.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM. Грязь.

«Поцелуй звезду». 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября Uber Eats Music Hall. Верка

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com.
1: Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: часах 15:00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. Министр труда Бербель Бас объявила об отставке. Она также покидает пост сопредседателя Социал-демократической партии Германии. Свое решение Бас объяснила необходимостью пережить смерть падчерицы. При этом она упомянула жесткую критику в свой адрес со стороны партнеров по коалиции блока ХДС ХСС. Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайл назвал эти нападки неприличными и выразил сожаление в связи с ее уходом. Новым министром труда, как ожидается, станет бывший премьер-министр Рейнланд-Пфальца Александр Швайцер. Сама Бас намерена сохранить депутатский мандат в Бундестаге. Между тем, СДПГ объявила о полном переизбрании партийного руководства на съезде в конце года. При этом партия планирует сохранить систему двух сопредседателей – мужчины и женщины. В Германии затягивается принятие закона, который должен ускорить и удешевить строительство жилья. Речь идет о так называемом типе здания Е. Домах с упрощенной отделкой и без дорогостоящих необязательных элементов. Правительство обещало представить законопроект еще в июле, однако спустя 3 месяца документ так и не опубликован. Причина – разногласия между министерствами. Представители строительной отрасли предупреждают, дальнейшие задержки лишь усугубляют жилищный кризис. По их мнению, новые правила позволят снизить стоимость строительства и быстрее возводить столь необходимые квартиры. Нобелевскую премию по экономике присудили американским ученым Роберту Холлу и Майклу Вудфорду. Об этом объявила Шведская Королевская Академия Наук в Стокгольме. Исследователи изучают, как решения отдельных людей и компаний влияют на экономику в целом, в частности, как ожидания будущих событий определяют расходы, сбережения и цены. По мнению ученых, правительства и центральные банки могут эффективнее управлять экономикой, если заранее и четко объясняют свои планы. Таким образом, ключевую роль в экономической политике играют не только реальные действия властей, но и ожидания населения и бизнеса. Билл Гейтс предупредил о возможном росте количества кибератак с использованием искусственного интеллекта в 2027 году. Сооснователь Microsoft заявил, что главная угроза сегодня не выход искусственного интеллекта из-под контроля, а его использование преступниками. С помощью новых технологий злоумышленники могут создавать убедительные мошеннические сообщения, подделывать голоса и изображения, а также проводить более сложные кибератаки. По мнению Гейтса, развитие искусственного интеллекта требует усиления мер цифровой безопасности. Отправка обычного письма в Германии с января следующего года может заметно подорожать. Стоимость почтовой марки может вырасти до 1 евро 14 центов. Это повышение более чем на 20%. Самое значительное за всю историю немецкой почты. Федеральное сетевое агентство разрешило Deutsche Post повысить тарифы на следующие 2 года. Подорожать может и отправка посылок. Главная причина – сокращение объемов бумажной корреспонденции. Жители Германии все чаще предпочитают электронную почту. При этом Deutsche Post первоначально добивалась еще более существенного повышения цен. Окончательные тарифы пока не объявлены. В берлинском тир-парке радостное пополнение. На свет появились сразу 5 детенышей азиатской бескоготной выдры. Этот вид считается самым маленьким среди всех выдр в мире. Взрослые животные отличаются небольшими размерами, ловкими передними лапами и очень общительным характером. В ближайшие недели детенышам предстоит первый ветеринарный осмотр, а позже они начнут осваивать открытый вольер. В природе этот вид находится под угрозой из-за сокращения мест обитания и загрязнения водоемов. До конца дня в Берлине сохранится приятное осеннее, преимущественно солнечная и сухая погода. Максимальная температура 15 градусов по Цельсию.
1: Дороги без лишних рисков желает вам НАЛО. НАЛО. Быстрые и безопасные денежные переводы из Европы в нужные вам страны. Приложение доступно в App Store и Google Play.
2: На дорогах.
0: В Шарлоттенбурге из-за полицейской операции полностью перекрывали Штутгартерплац между Крумой и Люишемштрассе. На автобане А100 на Рудольф-Виссельбрюке закрыто по одной полосе в каждом направлении. В сторону Вединга пробка с задержкой около 10 минут. На этом у нас все. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий. Удачного начала недели. До свидания.

0: Гость на радио «Голос Берлина».
1: Когда мы произносим слово «библиотека», сейчас многие, что это? Многие из нас по привычке представляют такие длинные стеллажи, тишину, конечно, абсолютно, и такую бабушку-библиотекаршу очень строгую, которая обязательно сделает вам замечание, если вы будете слишком громко разговаривать. Но у нас в Берлине есть библиотека, где можно не только читать, можно разговаривать, можно спорить, можно знакомиться, можно мастерить, можно играть, можно заводить друзей, можно, наверное, вообще ничего не делать и просто чувствовать себя как дома. И эта библиотека называется «Точка». Мы давно, уже пару лет, наблюдаем за тем, что происходит в этом чудесном месте, и уже неоднократно встречались с основательницами «Точки» и ее партнерами по разным очень интересным проектом у нас в студии. И эта история начиналась с книг из домашней библиотеки, которыми очень хотелось поделиться. И сегодня в «Точке», исправьте меня, девушки, я вас представлю, конечно, отдельно, если это не так, почти 9000 изданий, кивают, все правильно, на разных языках, 5 книжных клубов и целое сообщество читателей со всего города Берлина. Вот теперь мы снова встречаемся в эфире, потому что «Точка» готовит очень большой праздник. 5 декабря в музее «Пале Популяр» на Унтерден-Линден пройдет книжный фестиваль, который называется «В точку». Прекрасное, по-моему, название. Там будет книжный маркет, творческие мастерские, спектакли, музыка, экскурсии, в общем, множество других разных событий о том, как библиотека превратилась в место притяжения для тысяч берлинцев и чем этот фестиваль удивит, мы сегодня и поговорим. Итак, у нас в гостях соосновательницы «Точки» Светлана Швальд и Лада Помухина. Свет, Лада, привет.
2: Привет. Здравствуйте.
1: Наташа Черникова, которая отвечает за развитие программы мероприятий. Привет, Наташа.
3: Привет.
1: И куратор фестиваля Лиана Ковалева. Лиана, здравствуй.
4: Привет.
1: Девушки, все здравствуйте еще раз. Итак, мы сейчас немножко вспомним историю, как, собственно, договаривались. Я буду сейчас делать вид, что я вообще ничего не помню. А вы с удовольствием и с энтузиазмом будете мне, как в первый раз, рассказывать про свою библиотеку. Ну, потому что для тех, кто с вами знаком, не знаком, наши эфиры пропустил, это, в общем, очень важная и очень интересная информация. Лада. Я знаю, что первые несколько тысяч книг для «Точки» ты принесла из собственной домашней библиотеки.
2: Я их привезла, наверное.
1: Принесла в библиотеку.
2: Принести их было невозможно, хотя много добрых людей были готовы помочь, но это потребовало много физических сил, но и много моральных готовности, потому что поделиться сокровищами иногда бывает очень жалко, но получилось себя преодолеть, и ни о чем не жалею, потому что спустя 5 лет мы находимся в «Точке», когда и в точке, где эти 1000 книг, 1500-2000 книг превратились в прекрасные 9000 и обросли огромным, отличным комьюнити.
1: Можешь объяснить для людей, у которых, там что-то на ночном столике лежит, что-то, может быть, на какой-то красивой полочке стоит, как у человека может быть несколько тысяч книг? Ну, просто для понимания.
2: Я думаю, меня поймут начинающие мамы, папы, потому что когда в семье появляются дети, то вдруг возникает непреодолимое желание покупать книги.
1: Ну, не тысячи же.
2: Ну,
4: детей трое.
2: Детей бывает больше одного. Страсть бывает велика, поэтому человеческая плоть слаба, и поэтому иногда, да.
1: Но несколько тысяч книг, это что, это фургон?
2: Да, это маленький фургончик. Uh-huh. Я думаю, с помощью каршеринга большой машинки можно перевезти за один раз. Но, к счастью, этого не требовалось. И поэтому, когда «Точка» начиналась в Шонеберге, возила сумками и небольшими коробочками. И это заняло пару месяцев, наверное, чтобы привезти эти книги.
1: А идея создать библиотеку, она, или открыть библиотеку, да, она родилась как?
2: Она родилась из симпатии и доверия к другому человеку. Просто была безумная идея создать библиотеку, и были друзья в Берлине, а Берлин — это город удивительных людей и случайных встреч, и благодаря тому, что мы со Светой познакомились, Лина, наша общая подруга, руководительница, одна из участниц креативной студии «Цукерват на кроват», она нас познакомила, и мы с первой встречи просто поверили друг другу. Света, скажи, что это было, но...
1: Света скажет сейчас еще все, что я ее попрошу сказать. Ну, в общем, жадность куда-то улетучилась.
2: Улетучилась, когда появился человек, с кем можно разделить
1: какую-то
2: общую страсть.
1: Вот рецепт против жадности, друзья, записывайте. Свет, вы открылись в июне 22 года, в момент, когда в Берлин приехало очень много новых людей. Вы сразу понимали, что создаете не просто библиотеку, а пространство, где люди смогут друг друга найти? Или это было в первую очередь про книги и библиотеку?
3: Наверное, это было для нас вначале про книги и про библиотеку. И очень быстро, буквально первой недели, мы на своем опыте и каждый день увидели, что для людей это не только про книги. Люди, особенно те, которые приехали совсем недавно в Берлин, они были рады, что они попали в место, где они могут задать вопросы, куда пойти с ребенком, где найти книги, что здесь с детскими кружками, а что происходит в школе, как вообще реагировать на какие-то ситуации с друзьями. И куча других вопросов, которые, возможно, не связаны с книгами, но вдруг мы библиотекари в пространстве с книгами, и все это соединилось, и казалось бы логичным и уместным совместить это. И чаще и чаще люди стали приходить не только за книгами, но в том числе и чтобы пообщаться, и стали находить друзей, созвучных себе. Да, так это стало развиваться.
1: Здорово. У вас сегодня, как мы уже сказали, почти 9 тысяч книг. В прошлом году было около 10 тысяч посещений. Что вас всех больше всего удивляет в том, какой точка за эти годы стала?
2: Нам нужен креатив Наташи. Ну, во-первых, слышать слово «тысяча», связанное с точкой, это всегда удивительно, да, потому что количественные показатели никогда не были нашими задачами, и поэтому, когда сейчас мы сами удивляемся, вот смотрим статистику посещений, книговыдач, там, мероприятий, то вот эти огромные числа, они нас самих удивляют. Ну, какие-то очень сложные чувства мы испытываем, но, конечно, это очень радостно. А теперь слово Наташе.
4: Меня лично удивляет отклик наших посетителей, которые всегда нам с радостью приносят какие-то свои ценные сокровища, которые они отрывают от сердца, от своих книжных полочек и дарят нам для того, чтобы это, возможно, порадовало еще других людей в городе. Также меня лично удивляет количество людей на корпоративных мероприятиях. С каждым годом их все больше и больше. И это не может не радовать, потому что... Это все равно проект, который связан с людьми, который о людях изначально, и когда вокруг тебя единомышленники, с которыми ты можешь разделить не только идеи, но и свободное время, и какими-то, может быть, личными проблемами поделиться, ты всегда найдешь поддержку во всем. И мне кажется, это очень ценно.
1: Ответ принят. У вас есть книги не только, конечно, на русском и немецком языке, но и на украинском, на белорусском, на киргизском, на татарском, да?
2: Две книги.
1: Ну, есть же, правильно? Никого не обманули. Насколько для вас важно, чтобы дети, которые растут в Германии, сохраняли язык своей семьи? И вот кто ваш сегодняшний читатель? Вы можете это сказать?
3: Это классный вопрос. Мне кажется, для нас это самих было тоже очень важно. Мы как... я, например, мои дети растут в смешанном браке. И я являюсь тем человеком, который отвечает за сохранение языка семьи. И среди моих друзей тоже очень много людей, которые с этими вопросами ходят и спрашивают себя, где, в каком образовательном учреждении лучше моему ребенку будет, что мне читать, разговаривать мне на немецком или на русском. То есть, конечно, это в ядре наших вопросов и смыслов. И Берлин сам по себе такой город, наполненный людьми с разными мигрантскими бэкграундами и с очень многоязычной, но все равно наверное, в Берлине у нас, по крайней мере, было ощущение, как будто бы не хватает мест, где люди могут говорить на этих языках. Mm-hmm. Все-таки очень много мест, где ты можешь находить книги на немецком языке, ходить на чтение на немецком языке, театр, в общем, куда ни посмотри. Но где же те места, где ты можешь пообщаться на языке семьи? Их не так много. И это было нашей миссией — создать такое место, его развивать. И потом стали приходить люди, которые говорят на русском языке, но в истории их семьи также есть и другие языки. Так возникли, например, и книги в нашем фонде на кыргызском и татарском языке, на украинском и белорусском. Это люди из комьюнити спрашивали нас, можно ли в фонд библиотеки добавить книги на этих языках, поскольку они были для них важными.
1: Ну, это прекрасно, это здорово, но это же только начало. Если их две, их скоро будет четыре, а к следующему нашему эфиру их будет 18.
3: Да, сейчас, кстати, более чем уверен. Идет мастерская для подростков по созданию медиа-контента со смыслом. Это наш проект «Окта», и сейчас они работают в татарском комьюнити, и язык этой мастерской — языки татарский и немецкий.
1: Отлично, прекрасная, прекрасная идея. Значит, я так понимаю, что из библиотеки, которая начиналась просто с желания поделиться любимыми книгами, вырос такой настоящий книжный праздник. Такой вот прям круглогодичный, прям вот круглый год книжный праздник. И появился он практически после открытия точки. Мы сейчас обязательно поговорим уже про непосредственно фестиваль. После совсем маленькой музыкальной паузы вернемся и, наконец-то, послушаем Лиану, которая, мне кажется, немножко скучает, хотя, конечно, нет. Через пару минут вернемся.

0: Гость на радио «Голос Берлина».
1: 5 декабря фестиваль «В точку» пройдет уже в пятый раз. Лиана, сейчас кураторка этого проекта, выходит на нашу импровизированную радиосцену и расскажет нам подробно про это. Но в этом году новое название у фестиваля, да, если я правильно понимаю? Или он так и назывался? Всегда назывался «В точку»?
2: Ну, раньше мы называли себя «Книжный маркет» в точку, а теперь мы превратились в большой фестиваль.
1: Большой фестиваль. Площадка новая? Площадка новая. И, ну, судя по программе, вот, которую я увидела, совершенно другой масштаб уже мероприятия, да? Что меняется, почему вы решили, что прежний книжный маркет уже вырос в целый фестиваль?
2: Ну, для нас книжный фестиваль «В точку» — это большой праздник про любовь к книгам, это повод встретиться с классными людьми, провести время вместе, познакомиться с интересными проектами, которых каждый год становится все больше и больше. И мы в этом году готовим волшебную программу со многими друзьями, партнерами библиотеки «Точки». Да, и в этом году проводим фестиваль уже в пятый раз. Всех ждем в гости, и в этом году фестиваль будет особенным, потому что именно здесь мы справляем пятилетие библиотеки «Точек». И самое время сменить название с книжного маркета и превратиться в большой фестиваль.
1: Эта площадка еще очень красивая. Вот этот пале популяр на Унтер-ден-Линден. Совершенно замечательное место. Я бы даже сказала, такое намоленное уже за пару лет. Ну да, там кого только не было. И сколько книг там только не перебывало. Даже лад больше, чем в твоей библиотеке, я думаю. Почему вы именно эту площадку выбрали?
3: Площадка выбрала нас.
1: Окей.
3: Мы снова говорим про берлинские чудеса и про какие-то достижения. Когда тебя видят, ты что-то делаешь интересное и полезное, то приходят люди и приглашают присоединиться и сделать вместе что-то интересное. И вот так получилось, что мы, участвуя в ярмарке русскоязычной литературы «Библ-Плац», год назад мы отвечали там за детскую программу, и это получилось, судя по всему, весело, интересно, и нас пригласили провести что-то еще на этой площадке. И мы
4: решили отметить день рождения.
3: И плюс это предрождественское время, это особое настроение, и, конечно, не воспользоваться этой возможностью было бы неправильно.
1: Я думала, ты сейчас скажешь, это предрождественское время, а лучший подарок — это книга. Ну, собственно, оно так и есть. К Лиане хочу вернуться, как к человеку, который непосредственно за фестиваль отвечает. Вот вы все называете сердцем фестиваля, если я правильно понимаю, вот этот гараж-сейл, да? Книжный гараж-сейл. И участвуют в нем больше 100 продавцов, и взрослых, и детей. Расскажи, пожалуйста, Лян, как это устроено? Вот любой человек может прийти,

0: Но, например, есть какое-то количество книг, только детских, я правильно понимаю?
1: Нет,
0: мы про детские говорим
1: деле,
0: книги?
1: В этом году мы приглашаем и взрослых, и детских mm-hmm. участников. Можно выбрать из своей домашней библиотеки детские книги или взрослые и постучаться нам mm-hmm. в окон.
0: То есть речь идет о БУ-книгах, да? То есть книгах, которых уже какие-то хорошие люди, и взрослые, и невзрослые, почитали. И вы не такие жадные, как Лада, и готовы с ними сразу расстаться, да? За деньги?
2: Мы настолько нежадные, что мы бы хотели, конечно, чтобы все прекрасные книги подарили библиотеке «Точка». Но все-таки мы создаем этот праздник, да, чтобы взрослые дети могли, имели возможность продать часть этих книг, обменяться угу. ими.
0: Обмен и тоже будет, да?
2: Обмен, ну, это на усмотрение участников, ага. то есть, в принципе, наверное, люди могут договориться угу. и обмене, и как-то.
0: То есть такая опция существует, это, такая, мне кажется, важно опция, произнести тоже.
2: Да, такая опция угу. тоже существует. Да, и у нас еще будут на маркете 4 книжных магазина участвовать. Uh-huh. Это Бабель Букс uh-huh. в этом году участвует в первый раз uh-huh. в нашем книжном маркете. Также мы ждем проект Сантам Букс. Uh-huh. У ребят можно будет заказать книжки и забрать их здесь, в Берлине. И наши книжные друзья, магазин «Муравей», «Дети Гутенберга», готовят и книжные новинки, и рождественские подборки, и всяческие сюрпризы. Например, будут встречи с авторами, автограф-сессии.
0: Ну и еще обещан спектакль, я видела.
2: Да,
0: концерт, лаборатория, там же куча всего. Давайте все рассказывайте.
1: Давайте расскажем про спектакль, да. который открывает наш фестиваль.
2: Открывает наш фестиваль прекрасный спектакль «Свет и Бень», который называется «Дверца в сердце». Так как это 5 декабря и предрождественское настроение, то начать наш большой праздник с истории про чудо, которое случилось более 2000 лет назад, и задать этим настроение, кажется, отличной идеей. Единственное, билеты на спектакль нужно будет тоже заранее приобрести. И спектакль будет с музыкальным сопровождением Лины Хесса. Дальше у нас по программе
1: Будет много творческих площадок. Угу. Например, мастерские художников и дизайнеров, студия «Цукерватен-Кроватен», также образовательные проекты «Абракатабра», школа «Клавис», лицей номер 2 готовят для нас воркшопы, квесты и другие сюрпризы. И, конечно же, мы готовим большую программу от библиотеки «Точка». Наташа, расскажи, пожалуйста.
3: Да, прямо там можно будет увидеть самые главные сокровища нашей библиотеки, которые мы, естественно, принесем с собой. Люди, которые до этого не бывали у нас, смогут ознакомиться с нашим ассортиментом, даже его малой частью. Потом прямо там можно будет оформить абонемент в библиотеку и сразу же забрать книжки с собой домой. Мне кажется, это прям самый удобный
0: потрясающе.
3: Формат. То есть... Да, можно сказать, что вы сходили на мероприятие и взяли еще абонемент и книжечки.
0: И стали еще... Как это называется правильно?
4: Абонентом?
2: Мы называем это «Друзья точки».
0: Да, стали другом точки. Но другом точки можно быть, наверное, без абонемента? Или это обязательное условие? Я не знаю, как у вас
2: другом
0: это принято.
2: Точки можно стать разными образами. Mm. Не обязательно иметь абонемент. Например, скоро у нас начнется фандрейзинговая кампания, и поэтому можно будет поддержать монетой, например, или каким-то переводом mm-hmm. в любой валюте поддержать библиотеку. Это mm-hmm. тоже красивый дружеский жест.
0: Очень, очень. Важный практический вопрос у меня еще есть. Кто на этот фестиваль может прийти? Есть ли у вас какие-то возрастные ограничения? Может быть, для каких-то отдельных занятий? Про предварительную регистрацию, мне кажется, надо обязательно сказать. И про то, какие мероприятия еще будут платными, кроме спектакля.
3: У нас есть несколько типов мероприятий. Мы постарались собрать так, чтобы презентовать не только библиотеку, но и вообще какие-то дружественные проекты, которые находятся в Берлине, потому что столько всего прекрасного. И один из главных таких элементов, что точка за эти годы, за эти 5 лет настолько стала крупной, большой и значимой, что теперь...
0: Жирной, я бы сказала.
3: Да, жирной точкой на карте.
0: Не побоюсь этого слова.
3: Что она теперь может рассказывать о ком-то другом. И мы хотим сделать этот добрый жест и рассказать о тех проектах и партнерах, которых мы знаем и хотим также поделиться этими сокровищами. Получается так, что у нас будет занятие даже для детей 0+, поэтому родители могут приходить с детьми. У нас будут 18+, какие-то небольшие лекции, обсуждения, воркшопы. И, естественно,

0: что те магазины, которые будут представлены на маркете, в том числе и участники, дети-продавцы, взрослые продавцы своих собственных товаров, то есть там будет от мала до велика. Поэтому я думаю, что каждый сможет найти себе интересное занятие. Билеты будут продаваться на уличные экскурсии, которые будут у нас проходить по центру Берлина. Это наш новый формат. Мы решили выйти за пределы вообще какого-либо здания для того, чтобы расширить наше влияние, может быть, интерес вообще к Берлину. А также платная будет история со спектаклем. Заранее нужно будет приобрести билет, просто так забежать с утра навряд ли получится, потому что спектакль этот очень популярный и очень желаемый и значимый.
1: Да, но напоминаем, что сам вход на фестиваль абсолютно бесплатен. Мы просто просим всех зарегистрироваться, зайти в соцсети или на сайт точки, заполнить заявку, и мы пришлем вам приглашение на наш фестиваль, на наш день рождения. А в конце фестиваля мы также готовим праздничный концерт.
2: Я думала, торт.
1: И торт тоже. Обязательно будем задувать свечки, будем петь вместе с ламповым хором хорохор, танцевать.
2: Слушайте, я вообще, честно говоря, не понимаю, как все это поместится в один день, 5 декабря. Может быть, тоже. Вы там договорились, что в нем будет чуть больше, хотя чуть-чуть, просто больше, чем 24 часа. Наташ, вот меня заинтересовало сейчас вот это 0+. В точке же вообще всегда что-то происходит, да, не только 5 декабря. Мы уже сказали, что куча всего интересного. И книги у вас — это просто повод собрать людей. У вас пять книжных клубов, и вот этот вот клуб у вас есть для молодых родителей с младенцами, вот это вот плюс ноль.
0: Да, 18+0. Да. Это создание, наше детище этого года, можно сказать, этого сезона. Мы подумали о том, что очень часто родители, которые имеют маленьких детей еще на руках, они не всегда настолько мобильны, либо в обществе они себя не так комфортно чувствуют, потому что где-то они могут смущаться от того, что ребенок кричит, либо ребенка нужно там переодеть, покормить. И тогда мы подумали, а почему бы нам не собрать этих людей специально всех вместе? Или заранее объявить формат клуба, что здесь мы абсолютно толерантны к маленьким детям, мы здесь можем ползать все вместе с родителями по полу, гукать, огукать и обсуждать книги, потому что очень часто молодые родители или новоиспеченные родители зациклены только на детях, и будет классно дать
2: им возможность. И совершенно не читают книги. Безобразие. Надо с этим что-то делать. Молодцы.
0: Да, это одна сторона вопроса. Во-вторых, дать им возможность как раз-таки оторваться. Поспать, да, слушая аудиокнигу. Как вариант. И поэтому у нас уже будет проходить в следующий четверг уже вторая встреча этого клуба. Там абсолютно потрясающая модераторка Саша Червоткина, мама троих детей. И когда Светлана предложила эту кандидатуру, я сказала, ну как, у Саши двое детей уже есть. И вот она буквально 3 недели родила третьего. И она согласилась. Я не знаю, что меня больше всего удивляло в этой истории, но я просто восхищаюсь каждой из девочек, которая уже приходила на встречу. Это было очень мило, на самом деле тихо, потому что все детки спали. Да. И они читают у нас серьезные произведения. Сейчас они читают Толстого. Младенцы являются пассивными слушателями обсуждения. А это, кстати, можно еще проэкспериментировать, насколько это влияет вообще на формирование личности.
2: Слушайте, это же абсолютно можно точно сказать, что дети впитывают любовь к книгам с молоком матери, получается. Но это 100%. Это вообще такой слоган этого клуба может быть.
0: Может быть, да. Здесь только нужно подумать по поводу грудного вскармливания, искусственного вскармливания. Но, тем не менее, да. Да-да-да, все так. Поэтому приглашаем всех, кто еще хочет принять участие. Единственный нюанс, что...
2: Нужно родить для этого кого-нибудь.
0: Ну, как минимум, да. Либо мы не обязываем, что это обязательно должны быть...
2: Можно чужого, молодец.
0: Да, чужой, пожалуйста. Либо если вы просто толерантны к тому, что рядом с вами кто-то будет ползать и вот немножко... стучать вас по голове.
2: Слушай, это, наверное, уникальный какой-то формат. Я вот не слышала, чтобы такое где-то еще было.
0: На самом деле, я думаю, что наверное. Да, это просто уникальная вещь. Наша теперь визитная карточка будет. Там ограниченное количество мест, потому что...
2: Ползать надо где-то, конечно.
0: Ну, во-первых, да. Ну и чтобы всем было комфортно. Поэтому записывайтесь заранее и приходите, будем рады вас всех видеть.
2: То есть вы не боитесь, что кто-то, например, во время ползания сгрызет какую-нибудь книгу?
0: Мы не боимся, потому что, как правило, поскольку людей много, часто они читают свои книги, поэтому...
2: Здорово. Ну, и вот этот вот младенец, который там, значит, поползал, он начинает расти,
0: И переходит в другой клуб,
2: правильно? Потому что у вас есть клубы для маленьких совсем читателей, но уже не для младенцев, да? Для подростков есть клубы.
0: Для подростков у нас есть клуб, и мы на самом деле удивлены ажиотажу, который возник, потому что мы до этого пробовали проводить несколько клубов и занятий, и участие подростков там было очень стихийное, но в этот раз у нас просто прям какой-то бум, и они возвращаются. Это самое главное, что они вернулись к нам, и мы этому очень рады. Мы стараемся действовать очень мягко, не агрессивно и не спугнуть их, поэтому мы так немножко в ожидании так за ними наблюдаем.
2: А телефонами они могут пользоваться мобильными, когда они в вашем клубе находятся?
0: У нас это все происходит за закрытыми дверями, не я являюсь модератором, поэтому не могу сказать. Но я думаю, что да, потому что они, во-первых, у них такое уже объединенное комьюнити, то есть они общаются помимо книжного клуба, и я думаю, что ничего страшного в этом нет.
2: Мы с Ладой и со Светой в один из прошлых эфиров как раз обсуждали этот потрясающий феномен, что в то время, когда все дети сидят в мобильных телефонах, есть все равно такой островок в нашем городе, где книга заменяет телефон хотя бы на какое-то время, что, конечно, здорово, это тоже ваша заслуга. И вот из этих младенцев наверняка тоже получатся настоящие читатели. Мне еще очень нравится идея вашей книжной мастерской, где лечат книги, да, где учатся вместе чинить книги. Это тем более удивительно в то время, когда, конечно, проще новую книгу купить или вообще, там, не знаю, электронную книгу загрузить. Это, ну, на мой взгляд, почти революционно уже звучит. Откуда такой формат появился?
0: Во-первых, у нас большое количество книг, и не все книги возвращаются в целости и сохранности из дома, поскольку они встречаются с детьми, что нормально и естественно для этого мира. И, к сожалению, часть из этих книг больше не выпускают. Поэтому мы считаем, что мы должны их сохранить любой ценой, можно сказать, и стараемся. Вот Лада у нас детектив по поиску редких изданий на различных площадках и магазинах, барахолках. И мы хотели бы сохранить эти книги как можно дольше, и поэтому считаем, что любая помощь нам будет полезна, поэтому решили сформировать такое сообщество людей, которые хотят не только чинить, возможно, научиться, чтобы чинить что-то дома, но и помогать нашей библиотеке. Это было бы очень замечательно.
2: Ну, вот сейчас нас слушают, и потом будут слушать. Наш разговор превратится в подкаст, и мы надеемся, что большой отклик найдет наш сегодняшний разговор, потому что еще, мне кажется, важно еще раз обратить внимание на то, что на фестивале можно будет какую-нибудь книгу или книги в библиотеке подарить. Да, можно прийти с книгой и не продать ее, не обменять ее, а сказать, вот я хочу подарить фонду библиотеки «Точка» книгу. Как вы вообще фонд ваш формируете? Вот кто, как вы решаете, какие книги на полках у вас должны появиться?
3: Так как мы независимая библиотека, то у нас есть право делать, что мы хотим. И поэтому мы выбираем книги, которые нам нравятся. Опять же, все равно книг очень много издается, и приходится выбирать. И акцент на современные книги, прежде всего. Плюс последние полгода мы решили серьезно расширить линейку взрослых книг. И поэтому сейчас у нас есть уже какое-то количество абонементов, которые приходят не с детьми, а приходят сами. Потому что это супер выгодное предложение, зная, сколько стоят современные книги. Иметь возможность выбирать из там, нескольких тысяч, менять чуть ли не каждый день, можно приходить брать новую книгу, это очень удобно и здорово. А что касается детских книг, то тут выбор в пользу того, что выходит прям новинок, потому что старая добрая классика часто есть, и мы тоже наблюдаем по книгам, которые нам дарят, что бабушки и дедушки обычно дарят дорогим внукам проверенную классику, и она обычно у всех дома есть, и часто не в одном, и даже не в двух экземплярах, и этим как раз очень все готовы делиться. А вот что-то новое, современное, на необычные темы, на какие-то сложные темы, о чем непонятно и непривычно, как говорить, например, как те же там развод, смерть или потеря друга, ну, или там трагические какие-то события, мы тоже в эту сторону смотрим. Мы считаем, что превентивно читать книги на эту тему не в момент, когда случилось уже что-то непоправимое, а просто обсуждать такие сложные темы заранее, это тоже очень полезно. Поэтому у нас много таких книг из нового как бы ассортимента книжных. Плюс мы очень любим красивые иллюстрации, и это тоже отдельная история. Книги-картинки, книги с необычными иллюстрациями, которые иногда детям даже не нравятся, потому что дети часто бывают консервативны и хотят чего-то более понятного, но мы тоже считаем очень важным развивать вкус, и чтобы дети соприкасались с совершенно разными стилями, и в том числе в иллюстрации, для того, чтобы тоже формировать насмотренность.
4: Угу.
3: Как-то так. Я о чем-то забыла?
4: Да, у нас же есть еще такая возможность у наших читателей, помимо того, что все книги проходят отбор Ладой, вот, у нас есть возможность, мы хотели бы услышать голос наших читателей, потому что мы не всегда можем иметь представление о том, что вышла какая-то новинка, и она суперклассная. Если кто-то знает, что эта книга подойдет нашему фонду, они могут доставить у нас заявку, у нас есть специальные анкеты, и мы в следующую закупку, если что, приобретем эту книгу. Также у нас очень большой ассортимент книг 18+, для взрослых, просто, обычно, без каких-либо подтекстов сейчас. Вот. И это в основном новинки. И это самая главная ценность, что вы можете подойти к нам, прийти к нам в библиотеку, купить ту книгу, которую, скорее всего, вы прочитаете один раз или несколько, и набрать на стоимость нашего абонемента и в течение года читать этих книг просто бесконечное количество. Вот.
2: Ну, я вообще пока ни одного минуса еще не услышала.
3: Потому что их нет.
2: Разговора. Единственное, мы еще ни разу адрес не назвали. Мы говорим про Пале Популяр, где будет 5 декабря фестиваль. Но мы ни разу не сказали, куда бежать за книгами в другие дни года. Давайте адрес скажем.
3: Мы находимся в Принцлаурберге, Принцлаур-Али, 216. Это единственное, мы находимся во внутреннем дворе, поэтому...
2: 216. Мы обязательно
3: нажимаете
2: повторим
3: адрес. Нажимаете кнопочку, и мы пускаем внутрь двора. Отлично. И там уютный домик.
2: Предъявляешь абонемент, да. И получаешь книгу.
3: Кстати, про абонемент добавлю, что абонемент нужен для того, чтобы книги брать на дом, а приходите просто смотреть книги, листать и читать на месте можно и бесплатно. Другое дело, что когда оказываешься окруженным такими прекрасными книгами, тут
2: без книги уже невозможно. Да, это я вам охотно верю. Лад, вот ты уже сказала до этого, что можно финансово поучаствовать и можно помочь библиотеке. Насколько на сегодняшний день вообще тяжело содержать независимую библиотеку в Берлине?
3: Ну, будем честны, что времена сейчас не идеальные, и становится все сложнее делать что-то прекрасное и хорошее. И, конечно, мы очень рады, что за годы существования мы обросли большим количеством добрых людей и поддержкой, но, честно говоря, помощь дополнительная никогда не бывает лишним, и сейчас, чтобы как бы библиотека будет, и библиотека, но чтобы она была еще прекраснее и лучше, конечно, всегда мы рады помощи. Помощи в виде книг, в виде финансовой поддержки, что можно просто оставлять донейшн, помощь в виде волонтерской какой-то помощи, участие в мастерских вот, по ремонту. Мы всегда-всегда очень благодарны и рады любого рода поддержке. Или если есть какие-то коммерческие предложения, то тоже, если нас слушают директора компаний, которые хотят поделиться какими-то большими финансовыми средствами, мы всегда тоже готовы рассмотреть этот вариант.
2: Очень надеюсь, что сейчас очередь выстроится. Свет, ты сказала в самом начале, что вокруг точки уже сложилось вот такое настоящее сообщество, да? То есть это не только люди, которые читают книги, но это встречи, люди находят друг друга, какие-то отношения, там, не знаю, друзей, даже партнеров. Может быть, у вас есть какая-то история знакомства в точке, которая вам особенно запомнилась, какая-то интересная, может быть, люди, не знаю, нашли друг друга, нашли друзей, дети познакомились, стали общаться. То есть насколько это уже не совсем про книги?
4: Недавно кто-то рассказывал на каком-то из собраний у нас, что один из посетителей нашел работу в библиотеке, просто пообщавшись, познакомившись, и человек вот находился в поиске, нашел. Я сама нашла работу там, в точке, потому что я туда пришла.
2: Далеко не надо ходить.
4: Да, придя на пятый день моего нахождения в Берлине, я пришла как читатель, и вот уже сижу здесь.
2: То есть ты была 5 дней в Берлине, уже поняла, что первая необходимость — это не продукты, да, а книги.
0: Это 100%, да. То есть я что-то уже заранее,
2: место у вас, я заранее уже
0: узнала, что есть такая библиотека, и мне туда нужно пойти. И вот еще только получив свои документы, я сразу же пришла, я каждый год Свете на день рождения говорю: Света, ты первый человек, с кем я познакомилась в Берлине. Просто вот.
2: Вот! Это та самая история, которую я надеялась от вас услышать. Девушки, вопрос, наверное, ко всем из вас. Если бы вам нужно было бы убедить сейчас человека, который не любит читать или неохотно читает и никогда на книжные мероприятия не ходит, прийти 5 декабря на ваш фестиваль, что бы вы ему сказали? Какие у вас есть на этот счет аргументы?
5: Будет самый вкусный и самый красивый деньрожденческий торт, который вы когда-либо видели в своей жизни.
3: Будут самые красивые и самые нарядные люди Берлина.
2: И самые начитанные?
3: И начитанные.
1: Будет много радости и чудес. Приходите заряжаться рождественским настроением, приходите закупаться книжными подарками.
0: И еще у нас будет очень много различных форматов. Это не только про книги, это про людей, как мы уже сегодня не раз подчеркнули.
2: Отлично. Ну, мне кажется, даже добавить нечего. А с младенцами можно приходить?
0: Конечно, можно.
2: Особенно с теми, кто не понаслышке знает, что такое точка. И важный вопрос. А с собаками можно? Вот,
0: к такому мы не готовы.
2: Я стала девушкой.
6: Пошли делать домашнее задание.
3: Да, мы не были готовы к этому вопросу.
1: Уточним, а вы следите за новостями фестиваля, мы обязательно все расскажем.
0: В наших соцсетях. Но вот к нам в библиотеку можно.
2: Вы будете смеяться, но это важный вопрос. Да. Потому что кто-то, может, захочет прийти и с младенцем, и с собакой.
0: Или с собакой-младенцем.
2: Да, да, с собакой-младенцем, конечно. Почему нет? Разные варианты есть.
3: Да. Ну вот мы всегда, когда приходят люди с собаками, единственный нюанс, как бы, что могут, в пространстве может оказаться человек с аллергией, это или, или дети пугаются, и поэтому вот на таком большом мероприятии, а мы ожидаем сотни человек, да, может быть, тысячи участников, и поэтому, наверное, с осторожностью, но я думаю, как минимум одна собака Витя там будет.
2: 100% это собака Лины, и с ней можно будет познакомиться лично. Так, давайте всю практическую информацию соберем вместе. 5 декабря с 11 до 16:30 Пале Популяр Унтер ден Линден 5. И еще раз давайте повторим, где можно полную программу фестиваля посмотреть и зарегистрироваться.
1: Подписывайтесь на Instagram точки, телеграм-канал, заходите к нам в гости на сайт. Мы расскажем там подробности всей программы. Там же можно оформить заявку на наш Open Call попасть.
0: Да, и там же будет ссылка на регистрацию через специальный сайт Фиента.
2: Угу. То есть просто прийти с улицы теоретически можно, но все равно нужно будет перед входом зайти зарегистрироваться. Лучше сделать это, естественно, заранее.
0: Да, просто для вашего удобства это займет буквально пару минут, ничего оплачивать не нужно. Если вы заходите просто как участник, посетитель маркета, это свободное.
2: Ну, мне кажется, мы все рассказали. Будет странно, если кто-то из тех, кто нас слушает, найдет какую-нибудь причину 5 декабря пойти в какое-то другое место. Ну, после 16:30, собственно, можно. А до нельзя. Друзья мои, я думаю, что точка — это вообще прекрасный пример того, как вот из очень простой идеи поделиться любимыми книгами, не пожадничать, может вырасти что-то гораздо большее. Да, вот место, где люди находят друг друга, где сохраняют языки, как мы поняли, это очень важно, рождаются проекты и появляются новые совершенно замечательные истории. 5 декабря все эти истории соберутся в одном месте на книжном фестивале под названием «В точку». С 11 до 16:30 Пале Популяр, Унтер ден Линден 5. Книги, книжный гараж сейл, встречи с авторами, мастерские, спектакль, музыка, настоящий предрождественский праздник для детей и взрослых и торт. Мне кажется, вообще это самый главный спойлер был. Зачем мы выдали его, я не знаю. Сегодня у нас в гостях были Светлана Швальд, Лада Помухина, Наташа Черникова, Лиана Ковалева. Спасибо, девушки, огромное вам за этот разговор. Спасибо за то, что в Берлине есть такая точка. Мы ее не ставим в нашем разговоре, потому что, мне кажется, это уже совершенно чудесная, добрая традиция, что мы регулярно встречаемся и про всякие замечательные ваши новые достижения здесь разговариваем. Я вам желаю прекрасного фестиваля, много гостей, много новых читателей. А если можно будет прийти собакам, это будет вообще отдельное удовольствие. Тогда, может, и моя придет.
1: Маша, спасибо большое.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо большое. Удачи, успехов, до новых встреч. Интересно, сколько тысяч книг будет в библиотеке «Точка» через год.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита, Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com.
1: Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.
2: Аптека Био 7.0 на Курфюрстендам 203. Больше, чем просто аптека. Медицинский каннабис. Специальные услуги для служб по уходу и помощь в организации консультации через телемедицин, если вам нужен рецепт. Бесплатная доставка лекарств по Берлину в течение нескольких часов. 030-887-23-997. Аптека Био 7.0. Больше, чем лекарства.
3: На часах 16.00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. Министр труда Бербель Бас объявила об отставке. Она также покидает пост сопредседателя Социал-демократической партии Германии. Свое решение Бас объяснила необходимостью пережить смерть падчерицы. При этом она упомянула жесткую критику в свой адрес со стороны партнеров по коалиции блока ХДС-ХСС. Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайл назвал эти нападки неприличными и выразил сожаление в связи с ее уходом. Новым министром труда, как ожидается, станет бывший премьер-министр Рейнланд Пфальца Александр Швайцер. Сама Бас намерена сохранить депутатский мандат в Бундестаге. Между тем, СДПГ объявила о полном переизбрании партийного руководства на съезде в конце года. При этом партия планирует сохранить систему двух сопредседателей – мужчины и женщины. В Германии затягивается принятие закона, который должен ускорить и удешевить строительство жилья. Речь идет о так называемом типе здания Е. Домах с упрощенной отделкой и без дорогостоящих необязательных элементов. Правительство обещало представить законопроект еще в июле, однако спустя 3 месяца документ так и не опубликован. Причина – разногласия между министерствами. Представители строительной отрасли предупреждают, дальнейшие задержки лишь усугубляют жилищный кризис. По их мнению, новые правила позволят снизить стоимость строительства и быстрее возводить столь необходимые квартиры. Нобелевскую премию по экономике присудили американским ученым Роберту Холлу и Майклу Вудфорду. Об этом объявила шведская Королевская академия наук в Стокгольме. Исследователи изучают, как решения отдельных людей и компаний влияют на экономику в целом, в частности, как ожидания будущих событий определяют расходы, сбережения и цены. По мнению ученых, правительства и центральные банки могут эффективнее управлять экономикой, если заранее и четко объясняют свои планы. Таким образом, ключевую роль в экономической политике играют не только реальные действия властей, но и ожидания населения и бизнеса. Билл Гейтс предупредил о возможном росте количества кибератак с использованием искусственного интеллекта в 2027 году. Сооснователь Microsoft заявил, что главная угроза сегодня не выход искусственного интеллекта из-под контроля, а его использование преступниками. С помощью новой технологии злоумышленники могут создавать убедительные мошеннические сообщения, подделывать голоса и изображения, а также проводить более сложные кибератаки. По мнению Гейтса, развитие искусственного интеллекта требует усиления мер цифровой безопасности. Отправка обычного письма в Германии с января следующего года может заметно подорожать. Стоимость почтовой марки может вырасти до 1 евро 14 центов. Это повышение более чем на 20%. Самое значительное за всю историю немецкой почты. Федеральное сетевое агентство разрешило Deutsche Post повысить тарифы на следующие 2 года. Подорожать может и отправка посылок. Главная причина – сокращение объемов бумажной корреспонденции. Жители Германии все чаще предпочитают электронную почту. При этом Deutsche Post первоначально добивалась еще более существенного повышения цен. Окончательные тарифы пока не объявлены. В берлинском тирпарке радостное пополнение. На свет появились сразу 5 детенышей азиатской бескоготной выдры. Этот вид считается самым маленьким среди всех выдр в мире. Взрослые животные отличаются небольшими размерами, ловкими передними лапами и очень общительным характером. В ближайшие недели детенышам предстоит первый ветеринарный осмотр, а позже они начнут осваивать открытый вольер. В природе этот вид находится под угрозой из-за сокращения мест обитания и загрязнения водоемов.
2: Хорошей погоды желает вам аптека Био7.0 на Курфюрстендам 203. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.
3: До конца дня в Берлине сохранится приятное осеннее, преимущественно солнечная и сухая погода. Максимальная температура 15 градусов по Цельсию.
4: На дорогу.
3: В Шарлоттенбурге из-за полицейской операции полностью перекрывали Штутгартерплац между Крумой и Люишемштрассе. На автобане А100 на Рудольф-Виссельбрюке закрыто по одной полосе в каждом направлении. В сторону Вединга пробка с задержкой около 10 минут. На этом у нас все. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий. Удачного начала недели. До свидания.
0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

объятий. Как ты в слезах сказала: «Одиссей, я буду ждать тебя, не плачь, моя царица. Я видал обед, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. И вот я в Москве, но она вся в пожарах. Русские не сдаются, но мы их почти прижали. Еще чуть-чуть, и я вернусь, лишь о тебе мои мысли. Моя Жозефина, мой смысл жизни, наша любовь сквозь века и эпохи. До последнего вздоха, год 2024, на подлете к Марсу, я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: чудо.
1: Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Мне голос был, он звал утешно. Он говорил: иди сюда.
1: Какой такой голос?
0: Как это какой? Голос нашего города. 97.2 FM.

звезду. 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября Uber Eats Music Hall.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: Одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Земпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
1: На часах 17:00. В эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. Министр труда Бербель Бас объявила об отставке. Она также покидает пост сопредседателя Социал-демократической партии Германии. Свое решение Бас объяснила необходимостью пережить смерть падчерицы. При этом она упомянула жесткую критику в свой адрес со стороны партнеров по коалиции блока ХДС-ХСС. Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайл назвал эти нападки неприличными и выразил сожаление в связи с ее уходом. Новым министром труда, как ожидается, станет бывший премьер-министр Рейнланд-Пфальца Александр Швайцер. Сама Бас намерена сохранить депутатский мандат в Бундестаге. Между тем, СДПГ объявила о полном переизбрании партийного руководства на съезде в конце года. При этом партия планирует сохранить систему двух сопредседателей – мужчины и женщины. В Германии затягивается принятие закона, который должен ускорить и удешевить строительство жилья. Речь идет о так называемом типе здания Е. Домах с упрощенной отделкой и без дорогостоящих необязательных элементов. Правительство обещало представить законопроект еще в июле, однако спустя 3 месяца документ так и не опубликован. Причина – разногласия между министерствами. Представители строительной отрасли предупреждают, дальнейшие задержки лишь усугубляют жилищный кризис. По их мнению, новые правила позволят снизить стоимость строительства и быстрее возводить столь необходимые квартиры. Нобелевскую премию по экономике присудили американским ученым Роберту Холлу и Майклу Вудфорду. Об этом объявила шведская Королевская академия наук в Стокгольме. Исследователи изучают, как решения отдельных людей и компаний влияют на экономику в целом, в частности, как ожидания будущих событий определяют расходы, сбережения и цены. По мнению ученых, правительства и центральные банки могут эффективнее управлять экономикой, если заранее и четко объясняют свои планы. Таким образом, ключевую роль в экономической политике играют не только реальные действия властей, но и ожидания населения и бизнеса. Билл Гейтс предупредил о возможном росте количества кибератак с использованием искусственного интеллекта в 2027 году. Сооснователь Microsoft заявил, что главная угроза сегодня не выход искусственного интеллекта из-под контроля, а его использование преступниками. С помощью новой технологии злоумышленники могут создавать убедительные мошеннические сообщения, подделывать голоса и изображения, а также проводить более сложные кибератаки. По мнению Гейтса, развитие искусственного интеллекта требует усиления мер цифровой безопасности. Отправка обычного письма в Германии с января следующего года может заметно подорожать. Стоимость почтовой марки может вырасти до 1 евро 14 центов. Это повышение более чем на 20%. Самое значительное за всю историю немецкой почты. Федеральное сетевое агентство разрешило Deutsche Post повысить тарифы на следующие 2 года. Подорожать может и отправка посылок. Главная причина – сокращение объемов бумажной корреспонденции. Жители Германии все чаще предпочитают электронную почту. При этом Deutsche Post первоначально добивалась еще более существенного повышения цен. Окончательные тарифы пока не объявлены. В берлинском Тирпарке радостное пополнение. На свет появились сразу 5 детенышей азиатской бескоготной выдры. Этот вид считается самым маленьким среди всех выдр в мире. Взрослые животные отличаются небольшими размерами, ловкими передними лапами и очень общительным характером. В ближайшие недели детенышам предстоит первый ветеринарный осмотр, а позже они начнут осваивать открытый вольер. В природе этот вид находится под угрозой из-за сокращения мест обитания и загрязнения водоемов. До конца дня в Берлине сохранится приятное осеннее, преимущественно солнечная и сухая погода. Максимальная температура 15 градусов по Цельсию.
2: На дорогах.
1: Шарлоттенбурге из-за полицейской операции полностью перекрывали Штутгартерплац между Крумой и Люишемштрассе. На автобане А100 на Рудольф-Виссельбрюке закрыто по одной полосе в каждом направлении. В сторону Вединга пробка с задержкой около 10 минут. На этом у нас все. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий. Удачного начала недели. До свидания.

0: отправлять деньги за границу сегодня стало сложнее. Привычные банковские переводы работают не везде или могут занимать несколько дней. С Нало перевод занимает всего несколько минут. Отправляйте деньги из Европы на родину. Прямо с европейского счета на банковскую карту друзей и близких. Если у вас возникнут вопросы, вам всегда ответит живой человек в поддержке Нало. Просто и безопасно. Ваш первый перевод бесплатно. Скачивайте приложение Нало в App Store и Google Play. NALO. Быстрые и надежные переводы.
1: Аптека Био 7.0 на Курфюрштендамм 203 открыта 7 дней в неделю. Лекарства от ведущих производителей, консультации на русском языке, разные виды вакцинации и бесплатная доставка по всему Берлину. Телефон 030 887 23 997. Адрес: Курфюрштендамм 203, угол Кнезебекштрассе. Аптека Био 7.0. Для здоровья без выходных.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Берлин. Держи звезду. 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября Uber Eats Music Hall.

0: Это я!
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Ох, я плохой, злой.
1: Радио, радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

0: Пойдем, остальное расскажешь попозже. Ты точно доволен с лекарством, от боли должно быть немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем же. Идем, остальное расскажешь попозже.
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Здравствуйте. Бдительные слушатели Аэростата донесли до моего внимания поразительный факт. Оказывается, я никогда не рассказывал вам про жизнь Боба Дилана. А он, между тем, считается одним из величайших мастеров песни всех времен и народов. Про него пишут: «Дилан взял народную музыку ранних 60-х и дал ей слова, достойные классической поэзии». А вот Джимми Хендрикс, он был просто одержим Диланом, и он говорил: «Дилан включил меня. Дело было не в его голосе или в его гитаре. Он просто показал, как это — быть человеком».

Боб Дилан родился в крохотном городке Дулуте. Его дедушка и бабушка эмигрировали в Америку из Одессы после погромов 1905 года. Мальчика назвали Роберт Циммерман. А вырос он в маленьком шахтерском городке Хиббинге. С детства Боб увлекся рок-н-роллом. В школе играл в группах. Увидев однажды концерт Бадди Холли, он писал потом: «Бадди был архетипом, всем, чем я не был и хотел быть». В это же время он сменил имя на Боб Дилан в честь поэта Дилана Томаса. Как он говорил потом: «Знаете, бывает, рождаешься не у тех родителей, не с тем именем, а потом называешь себя так, как хочешь назвать себя, потому что Америка – страна свободных людей».

1961 году Дилан ушел из колледжа после первого курса и переехал туда, где все происходило, в Нью-Йорк. Тогда шло время песен протеста, и он написал несколько лучших образцов этого жанра. Если его первый альбом состоял почти целиком из народных песен, второй начал его славу как автора. Дилана начали называть «голосом поколения». Писали, его смесь моральной силы и нонконформизма – самые своевременные его атрибуты. Его альбом поразил всех, даже «Битлз». Джордж Харрисон вспоминает, «Мы заиграли его альбом до того, что износились дорожки». Содержание песен и просто его отношение – это было что-то совершенно новое, ни на кого не похожее и чудесное.

За третий альбом Дилан был назван принцем протеста. Но к концу 63-го года он почувствовал, что обязательный протест и условности фолк-музыки связали его по рукам и ногам. Четвертый его альбом был уже легче и веселее. А к концу 64-го года Дилан из бледного и мрачного принца протеста начал превращаться в звезду фолк-рока. На пятом альбоме в 65-м году он начал использовать электрические инструменты, а песня «Mr. Tambourine Man» в исполнении «The Birds» заняла первое место в хит-параде. В июле этого года он вышел на сцену фолк-фестиваля в Ньюпорте с электрической группой, чем вызвал страшный скандал. И тогда же вышел сингл «Like a Rolling Stone», произведший ураганное впечатление. Фрэнк Заппа вспоминал, как услышал его в первый раз. «Я куда-то ехал и услышал эту песню по радио, съехал с дороги и долго сидел, думая, что мне больше незачем заниматься музыкой. Если эта песня сделает то, что она должна, мне больше ничего не нужно делать. Но посидев и подумав хорошенько, я понял, что на самом деле ничего не произойдет. Однажды, давным-давно, ты одевался в дорогое, кидал бомжам мелочь. Ты был в зените, не правда ли? Люди говорили: смотри, куколка. Ты думал, что все они разыгрывают тебя. Ты издевался над теми, у кого что-то было не так. Ты больше не говоришь так громко. Ты больше не такой гордый, когда приходится выпрашивать свою следующую еду. И каково тебе теперь? Каково тебе теперь быть бездомным, как неизвестно кто, как перекати поле?

Год Боб Дилан ездил по миру с концертами в сопровождении группы The Band. А летом 66-го, во время паузы в концертах, он разбился на мотоцикле. Остался жив, но прекратил играть концерты и не выходил на сцену 7 лет. Был этот инцидент на самом деле или нет, никто не знает. Но не зря же он говорил тогда сам: «Я хотел выйти из этой крысиной гонки». На время выздоровления он поселился в городке Вудстоке, неподалеку от дома, где всей группой жила The Band, и записал с ними много песен в их подвале, переоборудованном в домашнюю студию. Многие из этих записей немедленно вышли в качестве первого в мире пиратского альбома бутлега «Великое белое чудо».

К этому же времени относится начало его кантри-фазы. Он записал альбом с классиком американской песни Джонни Кэшем и даже запел не своим голосом. Надо сказать, что Кэш восхищался Диланом с самого начала. Он признал в нем гения и написал открытое письмо критикам со словами: «Просто заткнитесь и дайте ему петь». Многие годы их связывали взаимная любовь и уважение. Кэш называл Дилана лучшим песенником современности, пел его песни на концертах и высоко отзывался о Дилане по телевидению. А Дилан, полюбивший песни Кэша еще с юности, называл его путеводной северной звездой американской музыки.

середине 70-х Дилан записывает «Blood on the Tracks», который критики немедленно назвали его лучшим альбомом. А в конце 70-х он вдруг обращается в христианство, записывает христианские альбомы, и эта фаза продлилась несколько лет. 80-е вообще прошли никак, ну, никому особенно не нравилось то, что он делал, да, видимо, ему самому тоже. При этом он продолжал все время пробовать что-то новое. Играл концерты с Grateful Dead, играл концерты с группой Тома Петти. Но под конец декады Дилан вместе с близким другом Джорджем Харрисоном, а также Джеффом Лином, Роем Орбисоном и Томом Петти создали группу Traveling Wilburys, о которой я вам рассказывал целых два раза. И это дало новый старт его карьере. Сразу после Wilburys он записал альбом Oh Mercy, который критики объявили

А, собственно, вот на этом история и кончается. И начинается сегодняшний день. Вот уже больше 35 лет он играет концерты. По 15 концертов в месяц. Это 86 лет, представляете? Радикально изменяя каждую песню так, что узнать ее становится практически невозможно. И выпускает новые альбомы. То народные песни, то рождественские песни, то множество альбомов с классикой американской эстрады. А вот зачем он это делает, ответа нет. Голос его становится все более хриплым. Он начинает вести радиопередачи. Не смейтесь. Я начал это делать на год раньше. Писать книги, рисовать маслом и вообще получать больше призов, чем выпускать альбомов, включая французский орден почетного легиона. Про него снимают кино, выпускают старые концерты. В 2016 году он получает высшую награду планеты – Нобелевскую премию. Но при этом он даже не удосужился за ней явиться. И это вызывает уважение. Боб Дилан как был, так и остается квадратным колышком в круглой дырке. Ты заходишь в комнату со своим карандашом и видишь кого-то

другого, спрашиваешь, кто этот человек. Ты пытаешься изо всех сил, но все равно не можешь понять, что ты скажешь, когда вернешься домой. Потому что что-то происходит здесь, но ты не знаешь, что. Не правда ли, мистер Джонс?

пока я писал этот текст, я начал понимать, почему так долго не делал о Дилане передачу. А все очень просто. В конце 70-х годов песни Дилана открыли мне меня самого и научили писать песни про то, как мы жили на самом деле. Поэтому у меня особенное к нему отношение. А что касается меня, то, на мой взгляд, Дилан сделал столько, что ему давно можно делать все, что ему захочется. Спасибо. Мир и свет всем нам.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: грусти безнадежной. В тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный. Твои небесные черты.
1: Какой еще голос?
0: Как это какой? Голос нашего города 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Yeah.
1: В эфире радио «Голос Берлина».
2: Радио «Голос Берлина» представляет. Синестезия.
3: Всем привет, это программа «Синестезия», у микрофонов Алекс Лукьянов и Вика Синайс. В нашей программе мы уже целых 2 года говорим о музыке через личное восприятие и диалог с артистами.
4: И сегодня у нас необычный выпуск, он приурочен ко дню рождения нашей программы. Как ты верно сказал, Саш, мы уже целых 2 года общаемся с нашими любимыми артистами, рассказываем вам про их творчество и делимся своими музыкальными находками. Но сегодня мы решили немного перевернуть игру и попросили некоторых из наших гостей рассказать про их любимые песни и артистов. Ну и каждый из них, конечно же, не останется без нашего внимания. Не удивляйтесь, сегодня в «Синестезии» будет много англоязычных треков и даже одна песня на польском языке.
3: Синестезия. Это действительно очень крутая дата, Вик, я тебя поздравляю в первую очередь. Я до сих пор помню тот момент, когда впервые позвонил тебе с идеей этой программы и предложил ее делать вместе. Как хорошо, что ты тогда была как раз в Берлине, и мы смогли все это воплотить в реальность.
4: Я сегодня, пока шла в студию, тоже вспоминала тот твой звонок, как ты сказал: «Вик, хочешь сделать программу про музыку на радио?» И я такая: «Да, конечно, погнали». И я понимаю, что мы ведь буквально за 2 дня придумали и название «Синестезии», и всю концепцию, и весь визуал. И сейчас, оборачиваясь на тот день спустя 2 года, я понимаю, что оно все еще работает. И, наверное, это значит, что мы все сделали правильно.
3: Это правда. И отдельное спасибо хотелось бы сказать всей команде радио «Голос Берлина», в том числе Маше Кричевской, которая как раз, можно так сказать, пролоббировала эту идею. Мы ей действительно очень благодарны, ведь без ребят никакой синестезии бы не было на протяжении 2 лет. За это мы очень сильно им благодарны.
4: И, конечно же, хочется сказать спасибо всем нашим гостям, которые приходили к нам на протяжении прошлых 2 лет в наши выпуски, рассказывать про свое творчество, делиться своими чувствами и историями. И я очень рада, что некоторых из них мы услышим в сегодняшнем выпуске.
3: А прямо сейчас с нами на связи Кирилл Иванов из группы СБПЧ с его музыкальной рекомендацией. И начинаем сегодняшний выпуск.
2: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. Синестезия. 2 года в эфире.
5: Привет, друзья. Меня зовут Кирилл Иванов. Я музыкант группы «Самое большое простое число». И с радостью, гордостью и упоением поздравляю передачу «Синестезия» с 2-летием. Мне кажется, это на самом деле редкий пример какого-то вдумчивого разговора о музыке не только на русском языке, хотя это вообще огромная редкость, но и в целом таких передач в мире. Я тоже стараюсь как-то следить за этим музыкальным пузырем. Мне кажется, что таких передач в мире очень мало. И это очень, ну, здорово и важно. Мне бы хотелось, чтобы их было побольше. Во всяком случае, хотелось бы, чтобы передача «Синестезия» просуществовала как можно дольше. Поздравляю вас, друзья. Хочу поставить вам песню, которую записала замечательная барабанщица Елизавета Волкова. Кроме того, что она барабанщица, она еще есть и певческая карьера, она выступает под псевдонимом «Еле заметно». И вот у нее недавно вышел новый сингл, который называется «Ты там». Мне очень нравится песня. Давно я не слушал несколько раз песню на русском языке. Надеюсь, вы насладитесь ей.

0: Кирилла из СБПЧ мы послушали прямо сейчас, а теперь самое время поделиться с вами одной из наших любимых песен самого большого простого числа, которая называется «Комната». Это своеобразный диалог-дразнилка между двумя влюбленными, в котором очень много страсти, дерзости и при этом чистоты и какой-то беззаботности. Меня он мгновенно переносит в 2019 год.
1: И в этой песне для меня очень много летних мотивов. Клип на нее выходил тоже по-настоящему летним. Мне нравится, что история любви здесь не обязывает абсолютно ни к чему. Она не обещает быть долгой или вообще иметь какое-то продолжение. Все происходит на искрах в моменте здесь и сейчас.
2: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. Синестезия. 2 года в эфире.

0: Синестезия продолжается, и мы передаем большой привет Олегу из проекта «Убей меня, Эйс». И уже готовы включать вам два трека от него, но сначала он вам про них расскажет.
1: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. Синестезия. 2 года в эфире.
2: Привет, Синестезия, на связи «Убей меня, Эйс». И вот 2 трека от меня, которые я советую вам послушать. «Brief and Bright» английского исполнителя YT, известного по музыке к проектам «Клан Сопрано» и «Breaking Bad». Невероятный артист, который научился смешивать вещи, которые не должны были смешаться и в итоге получить то, что не должно было получиться. 2-й трек — это альтернативная версия песни «Shift» бруклинской группы «Grizzly Bear». Если вы давно не испытывали ощущение мурашек по коже, я советую вам послушать этот трек просто сейчас. А еще лучше посмотреть лайв-версию альтернативной версии песни «Shift» группы «Grizzly Bear».

0: анестезия.
1: Убей меня, Эйс, прямо сейчас отыграл со своими рекомендациями. Олегу спасибо огромное за то, что он их собрал. Ну и что могу сказать? Мы вновь даем голос автору и хотим включить вам песню «Милая трагедия» из не такого уж и далекого, но на деле как будто бы очень далекого 2021 года. Сейчас будем погружаться в ностальгию по юношеской любви, которая имеет свойство уходить вместе с той самой юностью.
2: Мне всегда очень нравилось, как в этой песне через образы передано разрушение именно внутреннего мира героя. И разбитые окна в первых строчках для меня тоже как будто бы про взгляд на мир через полученный сложный опыт, который остается с тобой навсегда, и разве что спустя годы ощущается уже не так остро. Как будто бы эта история не совсем про ушедшую любовь, точнее, не только про нее, но и про собственную юность, которая уходит вместе с ней. Такое резкое взросление и попытки вспомнить себя прежнего после довольно сильного разлома.

0: сейчас словим привет от Сергея Хавро из группы Park Squares and Alleys и параллельно загадываем, чтобы одна его большая мечта, про которую он сейчас расскажет, непременно сбылась.
1: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. Синестезия. 2 года в эфире.
2: Всем привет, меня зовут Сережа Хавро. Я пишу музыку под псевдонимом Park Squares and Alleys. Сегодня я бы хотел рассказать об одной из своих самых любимых групп и заодно поделиться одной из своих самых любимых песен. Это песня I'm You группы Young Life. Группа эта образовалась в 10-х годах в городе Ноксвилл, штат Теннесси. Они выпустили несколько альбомов, но, к сожалению, так и не добились большого успеха. Сейчас у них около 100 слушателей.

текст песни «I'm you», потому что сколько времени уже прошло, а я до сих пор не знаю слов. А во-вторых, я хочу предложить им сделать фит. Они оказали на меня очень большое влияние и на мою музыку в целом. И я считаю, что это супер недооцененная группа, о которой должно узнать как можно больше людей.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Одна из любимых песен Сергея Хавро из группы Park Squares and Alleys прямо сейчас отыграла в нашей программе, а мы готовы знакомить вас с песней «Друг», которую Сергей выпустил вместе с группой Summer Coma в 2020 году.
2: Это, наверное, самый личный трек из моего плейлиста, который я поставлю в нашей программе, но при этом я не понимаю, почему я не сделала этого раньше. Я, как сейчас, помню, как сильно я ждала его релиз, и каждый раз, когда я слушаю эту песню, а делаю я это нередко, я все еще ощущаю в ней тот заряд, который я ощутила в 2019 году, когда услышала ее впервые. Под этот трек я переживала, кажется, одну из самых болезненных ссор и разочарований в моей ранней юности. И я до сих пор помню, как я ехала в метро, ревела, потому что я просто не могла перестать плакать и слушать.

0: программы «Синестезия» продолжается, и на связи с нашей студией прямо сейчас Артем Клименко из группы «Алоэ Вера». Когда мы попросили его рассказать про какое-нибудь музыкальное открытие, он сразу вспомнил очень крутую польскую группу. И, честно говоря, ребята стали открытием и для нас тоже. Спасибо тебе огромное, Артем. Поэтому прямо сейчас будем знакомить вас с их творчеством. Делайте громче.
1: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. Синестезия. 2 года в эфире.
2: Добрый день, дорогие слушатели радио «Голос Берлина». Меня зовут Артем Клименко, я музыкант группы «Алоэ Вера». Сегодня я хочу рассказать вам об одной очень интересной песне и через эту песню рассказать про группу, которую эта песня исполняет. Это польский коллектив, который называется «Блаука». К сожалению, я не смог найти информации, на какой слог ставится ударение, поэтому буду говорить «Блаука». Это польская инди-группа, костяк которой состоит из 2 человек – басиста Петра и вокалистки Георгины. В этом коллективе, помимо совершенно чудесной музыкальной части, меня восхищает то, как Георгина пользуется своим родным польским языком. Какое текучее звучание она придает этому, на первый взгляд, колкому языку с множеством сибилянтов. Вызывает восхищение, как она мелодизирует язык и превращает его в очередной музыкальный инструмент со своим характером, и как она после этого вводит его в ткань музыкального повествования. Я предлагаю вашему вниманию песню «Симона» с альбома под названием «Вольта» 2025 года. Обязательно также послушайте их первый альбом, который называется «Миниатюра», он 2019 года. Я пока не был на живом концерте этого коллектива, но группа эта концертирующая, и я непременно планирую его посетить. Итак, группа «Блаука», песня «Симона».

0: «Анестезия».
1: Песню от Артема из «Алоэ Вера» послушали. Теперь пора включать трек от них самих. И для этого выпуска я выбрала свой любимый, который называется «Бросайте мужей». Он для меня про свободу, отпускать то, что мешает тебе ощущать себя свободным.
2: Я бы сейчас, конечно, хотел бросить все и сбежать к морям. Мне кажется, именно в такой легкости и спонтанности хочется отметить 2-летие синестезии. Ты со мной, Вик?
1: Да, Саш, точно. Делаем сразу после эфира.

0: Программа «Синестезия» продолжает отмечать свое двухлетие. Впереди у нас песня из плейлиста «Наука» из группы «Stop Time». Диана, тебе слово.
1: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. «Синестезия». 2 года в эфире.
2: Привет, я Наока из группы Stop Time. Я хотела бы рассказать о своей любимой песне, которая вышла совсем недавно. Это песня Оливии Родриго «Сирена Джой». Она вышла в дополнение к ее новому альбому, который мне тоже очень нравится из-за лирики, музыки, звучания и прекрасного голоса Оливии. «Сирена Джой» — это героиня рассказа «Служанки». Она поддерживала диктатуру в своей стране, и ее положение было чуть выше, чем других женщин, чем большинства женщин в ее стране, да, потому что она была женой вот высокопоставленного мужчины. Не буду спойлерить остальной сюжет, если захотите, изучите. Основной посыл песни заключается в том, что если ты поддерживаешь систему вокруг тебя, которая пока что тебя не так сильно касается, как другие угнетенные слои общества, если ты всецело работаешь на эту систему, никак не высказываешься, то рано или поздно эта система, конечно, тебя коснется и поглотит. Поэтому мне очень нравится эта песня, мне очень нравится, что Оливия говорит об этом открыто, и просто нравится музыка в этой песне, мелодия. Вот. Я бы рекомендовала ее к прослушиванию, и думаю, что вам она тоже понравится.

0: Синестезия.
1: Синестезия продолжается, и далеко от стоп-тайм мы сейчас не уходим. Готовимся включать вам их песню «Циферблат» из дебютного альбома, который вышел этим летом.
2: Да, даже внутри альбома эта песня для меня звучит как отдельная целостная история и ассоциируется почему-то с образами мультфильмов или сказок. Правда, скорее для взрослых детей.
0: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. Синестезия. 2 года в эфире.

0: Ну а мы далеко от наших любимчиков не уходим. Программа «Синестезия» продолжается. И прямо сейчас в ваших динамиках будет рекомендация от Кати Дакуки. Давайте делать громче.
1: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. «Синестезия». 2 года в эфире.
2: Вы спрашиваете меня, какая у меня любимая песня, но тут есть одна небольшая проблема. Я практически не слушаю других исполнителей и вообще очень мало слушаю другую музыку. Зато слушаю свою постоянно. И не знаю, нормально ли это, но мне действительно нравится то, что я делаю. И если выбирать одну песню из своих, моих, то это песня «Да, по дворам». Наверное, потому что она самая настоящая. Я не знаю, самая ли она сильная, самая успешная или самая важная, но почему-то именно к ней у меня совершенно особенное чувство. В ней нет попытки сделать что-то сложнее, глубже или драматичнее, чем оно есть. В ней нет боли, надрыва или какой-то большой трагедии. Она просто очень искренняя, про обычные чувства, обычную жизнь, какие-то очень простые моменты, которые почему-то и оказываются самыми настоящими. Эта песня про настоящую любовь, о которой хочется рассказать всему миру. И мне кажется, именно поэтому я могу слушать ее спустя время, петь ее на своих концертах спустя время и все равно чувствовать то же самое. Я вообще очень люблю свои песни, но «По дворам» люблю как-то особенно.

0: Новости «Анестезия» продолжается. Отмечаем двухлетие вместе. И сейчас с нами на связи еще один гость. Причем из далекой Аргентины. Лек из Увулы. Прямо сейчас нам шлет музыкальный привет.
1: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. «Синестезия». 2 года в эфире.
2: Приветствую слушателей радио «Голос Берлина». Меня зовут Лек, я из группы «Увула». Сегодня хотел бы рассказать про свою любимую песню, которая является композицией группы Stone Roses «I Wanna Be Adored». Я считаю эту песню полноценным рок-гимном, и нам крайне повезло, что она не так часто встречается в кинолентах, и ее не постигла участь таких хитов, как «Creep» или «What is my mind». И каждый раз, когда мы при случайных обстоятельствах ее слышим, начиная с первых секунд гитарного интро, мы понимаем, что для этой песни никогда не бывает плохого времени, и это полноценный рок-хит, который останется с нами навсегда, и что таких больше не делает. Но я бы хотел послушать, возможно, кавер в исполнении Fontaines D.C. на эту песню, потому что, на мой взгляд, это было бы легендарно. В любом случае, эта песня одна из лучших, что есть вообще в истории музыки, и для меня она имеет очень большое значение.

0: Синестезия постепенно близится к своему завершению, но только на сегодняшний день. И так уж вышло, что под конец этого выпуска мы включим вам песню Увулы, которая называется «Nothing is funny».
1: Да, название, Вик, если честно, прям не день рождения.
0: Ну, Саш, не зря у нас так много грустных песен обычно в эфирах звучит, но почему-то именно этот трек из всей дискографии группы захотелось выделить сегодня, потому что в нем тоже есть какой-то огромный отпечаток беззаботных дней конца 10-х годов. Но если в 2017 году расставание, о котором поется в песне, казалось временным и обещало иметь надежду на какие-то временные рамки, сейчас эта песня ощущается сильно иначе. Но не будем о грустном. На проигрышах можно даже попрыгать и потанцевать. Вот тут отдельно хочется выделить именно музыкальную часть этой песни. Она, ну, не сказать, что прям настолько грустная, насколько названа.
2: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. Синестезия. 2 года в эфире.

0: программа «Синестезия» заканчивается вместе с песней «Увулой», но настроение у нас веселое, я надеюсь, у всех, несмотря на название трека «Nothing is funny». И, Вик, спасибо тебе в первую очередь большое, что мы с тобой 2 года по четвергам встречаемся в этой берлинской студии для того, чтобы всем берлинцам и не только рассказывать про музыкальные новинки и еще брать интервью. Это действительно очень круто.
1: На самом деле я вообще не заметила, как прошло 2 года, хотя сейчас, слушая песни здесь с тобой, я понимала, как много вообще изменилось.
0: Как много гостей у нас было.
1: Как много выпусков мы сделали. Ты их пытался посчитать?
0: Да, конечно, я знаю.
1: Да. И это кажется чем-то невероятным, и я уверена, что 3-летие наступит так же быстро и неожиданно. Вот этого, наверное, нам я и желаю. И, конечно же, побольше хорошей музыки, крутых гостей и расширение вот этого спектра чувствования, через которое мы постоянно смотрим на треки, которые мы включаем в нашей программе.
0: Ты не представляешь, но это 90-й выпуск нашей программы.
1: Попробуй сейчас осознать эту цифру. 90 выпусков. В голове не укладывается.
0: Это правда. И хотелось бы уже скорее 100, потом 200, потом 1000. Я все-таки равняюсь в этом плане на БГ. Я хочу когда-нибудь, знаешь, увидеть уже 4-значную цифру выпусков программы.
1: Я тоже подумала про аэростат. И нам действительно есть к чему стремиться.
0: Ну а это была программа «Синестезия». Алекс и Вика в берлинской студии. Слушайте нас в повторе в субботу в 8 вечера. И не забывайте наслаждаться хорошей музыкой.
1: Всем пока.
2: «Синестезия» на радио «Голос Берлина».

0: радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Ты добрая душа. Желаю счастье найти на своем пути. Зачем?

0: лучше смотреть на дождь.
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: «Стилист на час».
1: Здравствуйте, добрый день. Это «Стилист на час». И, кажется, пришло время признать, что лето закончилось, да, Лен?
2: Здравствуйте. Но вроде бы как уже осенним пахнет, да.
1: Ну, по крайней мере, по календарю и потому, что все-таки хочется уже что-нибудь осенненькое нарядить на себя. Может, сколько угодно вообще продолжать ходить без носков, конечно, и демонстративно не доставать пальто, но новый сезон уже здесь. Самый поздний с приходом Лены в сентябре в нашу студию. Что это значит? Это значит, что сегодня вот именно с этой Леной, с нашим постоянным экспертом по имиджу, моде и стилю Еленой Шилиной, мы будем разбираться, какой же будет эта самая осень 2026 года с точки зрения моды, имиджа и стиля. Какие цвета пришли в этот сезон? Что происходит с силуэтами? Какие аксессуары нам обязательно нужны для того, чтобы немножечко актуализировать наш, может быть, немножечко надоевший гардероб? И что из всего того, о чем Лена нам сегодня расскажет, действительно стоит покупать? Ну и, конечно, попробуем выяснить самое-самое главное. Можно ли войти в новый модный сезон, не выходя при этом из собственного бюджета? Лена, ну, во-первых, привет.
2: Здравствуйте.
1: Во-вторых, давай с ревизии осени начнем, потому что весну-лето мы с тобой уже разбирали. Пришло время осени. Какой получилась эта осень? Как бы ты ее описала?
2: Хочется сразу сказать, что она получилась, по ощущениям, пушистой и уютной. В основном.
1: Ну,
2: с некоторыми, с акцентами некоторых не очень уютных материалов.
1: Так.
2: Вот. А так очень много меха, пушисто, уютно. Очень много твида, пушисто, уютно. Очень много мягкой шерсти, кашемира. И цветовая палитра тоже такая цветная, но она очень такая обволакивающая, уютная. То есть цвета сложные. Угу. Даже если это розовый, то это сложный розовый. Если это фиолетовый, то это сложный фиолетовый. То есть, что значит сложный?
1: Да.
2: Просто, чтобы мы понимали. Цвета, которые вы не увидите в детской палитре красок, это сложные цвета.
1: Угу.
2: Вот. То есть, сложные цвета, как правило, это добавление какого-то черного или серого, чуть-чуть, даже это, если это минимально.
1: Они, то есть это немножко грязный розовый?
2: Нет, он просто более глубокий. То есть если мы добавляем, когда-то у нас была когда-то передача про цвета, и мы с вами смотрели круг Китона и как бы смотрели, что, как эти цвета все мешаются, то есть чтобы прийти из основных цветов к второстепенным, то мы говорили, чтобы получить, например, пастельный оттенок какого-то цвета, нужно добавлять белый, а чтобы получить глубокий, более такой насыщенный оттенок, то нужно добавить чуть-чуть черного или серого. И вот, как бы, так сказать, все эти цвета с каким-то минимальным добавлением какой-то черноты присутствуют. То есть это, скорее всего, не про пастель. То есть у нас не очень пастельная осень.
1: То есть у нас не конфетно-карамельная осень.
2: Да, именно.
1: У нас взрослый розовый. Если его
2: взрослый,
1: не в детской палитре,
2: да.
1: У нас взрослый розовый. Скажи, пожалуйста, а что по сравнению с прошлой осенью, она была все-таки относительно недавно, что принципиально изменилось? Вот есть ли ощущение действительно абсолютно нового сезона? У нас все прям новое, у нас кардинально новое, ни на что не похожая осень? Или все-таки мы продолжаем развивать то, что мы уже носили?
2: Ну, такого в моде уже не существует очень давно. То есть кардинально нового ничего не придумывается. Все уже придумано до нас. Все занимаются самоцитированием или повторением, или развитием, так сказать, тенденций, которые существуют. То есть конкретно, абсолютно что-то нового, какого-то прорыва в моде не случилось. Это очень красивый сезон получился, но ничего революционного не произошло. К вопросу о том, что, возможно, мы давно не видели, что опять вернулось на подиум, это колоблокинг.
1: Давай объясним в двух словах, что это.
2: Колоблокинг – это когда вы сочетаете примерно…
1: Color – это цвет.
2: Цвет, да, цвет, блок цвета. То есть это когда вы в одном образе сочетаете несколько цветов, которые не являются ахроматами или… то есть ахроматы – это черно-белый, да? То есть это, например, будет там, не знаю, красный, синий и фиолетовый, например, вы сочетаете их в одном луке. То есть вот это, и примерно плюс-минус, как бы в разных, то есть колоблок можно делать в равных долях, можно делать один цвет акцентным, один цвет аксессуар. Фоновым, а один цвет просто подчеркивающим еще третью какую-то долю, чтобы сбалансировать. То есть это можно... там сейчас сочетается очень много и принтов в одном образе. То есть вот это вот, она стала немножко более яркая. То есть эра такого минимализма, минимализмовича ушла чуть-чуть. Оверсайз от нас тоже отползает. То есть он никуда не делся, он есть, но он не такой суперактивный. Сейчас скорее это про талию, это про очень ярко выраженную линию плеча, то есть даже если вы помните наш прошлый год о трендах, мы тоже говорили о том, что вот это вот очень расширенное плечо, вот атлетики, это все очень-очень модно, и вот эта вот история 80-х очень сильно представлена везде. Поэтому, в принципе, 2000-е продолжают свое шествие, и скорее сейчас мы говорим о 2005-м примерно, до 2010-го. То есть вернулись такие вещи, как скини-джинсы, вернулись такие вещи, как буткат-джинсы. То есть буткат-джинсы, это которые расширены от колена, да, то есть под сапог. Талия, брюк ползет прям вниз откровенно.
1: Это я не люблю.
2: Докуда она доползет? Вопрос.
1: Ну, до колена, видимо, откуда джинсы буткат начинаются.
2: Откуда буткат начинается. То есть вот эти вот вещи вернулись. Вернулись вот эти вот такие... мы носили, да, когда-то такие очень куцые, маленькие кожаные курточки, которые почти как кофточки в обтяжечку, да. То есть вот эта вот вся история возвращается. Как и красиво. Она прекрасно смотрится на юных, прекрасных девах, которые эту эпоху не пережили в сознательном возрасте. Поэтому, если у вас что-то есть, вы в него еще помещаетесь, это выглядит прекрасно, доставайте, возможно, а нет, то передайте по наследству.
1: Нет, давай вот доставайте, давай об этом поподробнее, потому что мы в начале каждого сезона, особенно те, кто следит за модой, кто хочет быть все-таки в тренде, мы всегда очень переживаем, что вот у нас сейчас полный шкаф, а надеть нечего, потому что это не соответствует действительности и требованиям стилистов. Что все-таки можно достать из шкафа и продолжать совершенно законно носить, что лучше пока вот пусть полежит, и об этом кто-нибудь наверняка через пару сезонов вспомнит.
2: Вопрос, что у вас в шкафу есть? А? Вот это вот, что, прежде чем что-то достать, нужно, чтобы что-то хорошее там было, потому что
1: предположим вещи... Что мы достаем из старенького и носим вообще без зазрения совести?
2: Ну вот, что мы достаем из старенького и носим без зазрения совести, опять же таки, если наша фигура и вайб, так сказать, наше мировосприятие и восприятие себя глобально не поменялись, то мы можем прекрасно достать те же самые буткат-джинсы, если у вас где-то остались. То есть, если кто-то помнит такую фирму Miss 60, доставайте. Байкерские всякие ботинки грубые, то есть, ну, без шнурков, то есть, которые с таким широким голенищем, ботинки такие жокейские, да, то есть сапоги тоже сейчас вернулись, можете доставать. То есть они уже как бы ползли в прошлом году, но сейчас они, так сказать, выползли на пик. Единственное, будьте осторожны с длиной вот этих вот всех сапог, потому что сейчас очень модна вот такая вот длина, такая ни себе, ни людям, да, такая немножко как бы на середине голени. Это опасная длина, она редко кому идет и практически ни с чем не сочетается. То есть, если вы что-то такое выбираете, пусть это будет либо полноценный сапог до колена, либо это будет прям короткий сапожок. Что еще можно достать? Все, что у вас вернулась просто победоносно крупная цветная бижутерия. То есть вся вот эта вот в стиле 80-х, цепи, золото, цветные камни, эмаль, какие-то кулоны, колье огромные, броши огромные. Это тоже все вернулось. Это тоже, если у вас есть какая-то шкатулка, которую вы хранили, собирали полжизни, то там тоже можно благополучно что-то классное накопать, и причем сейчас носят прям наслоением, то есть такая многослойность этих украшений, то есть не одно украшение, а, например, там вот Селин показал, и от этого пошло все, так сказать, в народ и быстрее, то есть они показали много колец на одной руке, то есть на разных пальцах. И все кольца крупные, то есть такие перстни прям. И, все, и они немножко из разных опер. То есть одна это как кольцо-печать, другая это какой-то камень с огромным, как коктейль-ринг такой, да? То есть такое коктейльное кольцо. Потом какое-то просто еще огромное с висюлькой. И вот прям вот на одной руке много колец.
1: Но
2: вот
1: это совместимо вот очень... с жизнью?
2: Ну, смотря... Скажем так, конечно, это совместимо с жизнью, смотря какой, да, то есть если мы хотим, если мы работаем руками, то, скорее всего, это несовместимо с жизнью. Если мы работаем в офисе, то ничего страшного.
1: А если мы не работаем?
2: А если мы не работаем, так вообще прекрасно. То есть, опять же таки, конечно же, трендов очень много, и невозможно всему последовать, потому что можно сойти с ума. Но нужно выбирать себе те... Те тренды, которые вам нравятся, которые вам идут прежде всего, которые вам подходят к вашему вообще мироощущению и себя в том числе в этом мире, и делают вам радость. То есть вот этот вот есть такое понятие допаминовый стайлинг, да, дофаминовый стайлинг. То есть это вы надеваете что-то, что вас очень сильно радует, что вас, вам поднимает просто настроение. Будь ли это цвет, или какой-то смешной аксессуар, или не смешной аксессуар, но он вас радует, или какая-то сумка, опять же, сумка это аксессуар, но то есть что-то, какой-то, может быть, силуэт вам очень нравится, может быть, это сочетание какое-то цветовое, которое, от которого вы кайфуете. Тоже это такой способ, да, коммуницировать с окружающим миром и с собой, потому что в нашем мире мы все хотим немножечко больше радости и счастья.
1: Слушай, ну я хочу тебе сказать, что в моем, например, идеальном мире это было бы вообще воплощение всех мечт, если бы мне сказали, что модно – это то, что приносит радость.
2: Бери!
1: Да, и я бы вообще то, вот просто, я была бы самым счастливым человеком. Но да. Я хочу вернуться к многослойности. Это вообще ужасно интересная ведь тенденция. То есть когда, как ты сказала вначале, придумать нового уже ничего невозможно, потому что все уже придумано. Угу. Можно экспериментировать с количеством, да? То есть вот такие бусы мы уже носили, а три пары таких бус, там, три нитки, да? Или кольцо такое мы носили, а на каждом пальце по такому кольцу еще не носили. Мы берем и просто все умножаем. И у нас получается новый тренд. Это прекрасно. Жалко, что нельзя, например, три пары брюк одновременно надеть. Это бы тоже
2: было например, можно три футболки
1: можно,
2: на себя надеть.
1: Можно пару рубашек
2: можно
1: надеть.
2: Можно пару рубашек на себя
1: свитера
2: надеть.
1: Можно один на другой.
2: Тебя порадует, что ты можешь всю свою коллекцию брошек практически
1: да.
2: на одну сторону
1: это, кстати,
2: сторону
1: тоже
2: приколоть.
1: Важно. Вот давай про это тоже. Потому что сейчас ведь модно. Я все-таки слежу за тем, что в мире брошек меняется.
2: В мире брошек меняется.
1: Да. И я знаю, что их сейчас можно прикалывать куда угодно, вплоть до, не знаю, брючины,
2: абсолютно,
1: джинсы.
2: Абсолютно. Внизу. Вы можете заузить широкие брюки внизу брошкой. Вы можете приколоть ее на воротник. Вы можете использовать ее вместо пуговиц. То есть как
1: на
2: даже
1: спине.
2: Разные,
1: я видела
2: разные
1: людей
2: броши можно использовать вместо пуговиц. Вы можете приталить пиджак какой-то большой брошкой сзади. Вы можете какое-то довольно базовое платье тоже сделать асимметричным с помощью броши двух-трех. Уже как уже у вас фантазии и смелости хватит.
1: Ну и сколько у вас брошек, опять же.
2: И сколько у вас брошек,
1: я могу
2: да.
1: просто как Леонид Ильич Брежнев, в принципе, с ног до головы себя увешать.
2: Возможно, это
1: вот
2: будет очень
1: даже
2: хорошо.
1: Вот тогда я буду счастлива, и тогда я буду модная. Да. Лен, про цвет хочу поговорить. Ты уже немножко про колоблокинг сказала и даже назвала несколько цветов, но все-таки у этой нашей конкретной осени 2026 года какая палитра, какие цвета вышли на первый план?
2: Какие вышли не на первый план? Ну, вот если сказать из таких более или менее новозашедших, это будет оранжевый, такой тоже припылен, не неоновый оранжевый, то есть не, а такой более немножечко... Вот как вот оранжевый от логотипа,
1: логотип,
2: да, «Голос Берлина»,
1: логотип
2: «Голос например,
1: Берлина»,
2: например, который
1: прекрасно.
2: Я сейчас вижу.
1: То есть мы
2: вот
1: в тренде,
2: вот оранжевый, да. То есть и есть и брюки, он такой немножко как красно-оранжево-ржавоватый, да, то есть вот такой тоже, это сложный цвет. Это
1: добавлением не... черного.
2: Да. Это очень даже, он практически, он даже очень хорошо идет многим людям, то есть это не обязательно иметь какую-то специфическую внешность, да, которая... Но если вы сомневаетесь, то вы всегда можете его, а, использовать в аксессуарах, а, б, переместить в нижнюю часть тела. То есть, например, это будет брюки или юбка, и тоже прекрасно это сработает. Фиолетовый тоже один из таких... фаворитов сезона. И крался-крался синие цвета, крались к нам, так сказать, в тренды. И вот они попали. Угу. То есть сейчас очень много синего, причем не navy blue,
1: да,
2: а
1: какого?
2: Именно такого electric, Yves Klein blue, такого яркого довольно синего. Много ледяного голубого, если это не синий, то есть не яркий, не насыщенный цвет, а именно такой...
1: То есть это холодный голубой?
2: Ну, он...
1: Ну, ледяной для меня холодный.
2: Ну, может быть, и теплым, но да. Скажем так, если чтобы уже точно не ошибиться, да, смотрите на... Потому что оранжевый тоже может быть. Говорят, что оранжевый не может быть холодным, но это неправда. Оранжевый тоже может быть холодным.
1: Ну, если в него сильно много чего-нибудь другого добавить. Скажи мне, а есть какие-то пары цветов, которые мы сейчас в этом сезоне будем смело друг с другом объединять, на которые мы раньше вообще, может быть, не обращали внимания, именно как на пары? То есть какие-то вот новые, смелые, неожиданные сочетания двух цветов.
2: Мне так сейчас трудно сказать, потому что...
1: Ну, может, ты видела что-то.
2: Нет, мне трудно сказать, потому что я много чего видела, поэтому мне трудно сказать, на какие мы не обращали внимания. Вот,
1: ну, необычные какие-то, нестандартные, странные.
2: Нестандартные и странные, но нестандартные и странные, это, наверное, в мужском гардеробе какой-то ярко-синий свитер и рубашка с розовыми манжетами, например. То есть как бы у мужчин появилось больше, естественно, сочетаний, которыми они, так сказать, не пользовались до этого, да?
1: То есть тоже нужно быть смелее, иными словами.
2: Да, и вот этот допаминовый стайлинг тоже очень даже работает. Или, например, что-то, какие-то смешения оттенков серого, потом серо-коричневый, такой немножко как шерсть у крота, такой коричнево-серый.
1: Сейчас все задумались, как выглядит.
2: Ну, вот у него есть специфический, у крота.
1: У мокрого крота или у сухого?
2: Ну, у сухого, наверное. Окей. Мокрый темный просто. Нет, вот, наверное, сухого крота. Но у него специфический цвет такой есть. Вот, например, если этот серый, потом... Цвет сухого крота, да.
1: Трендом, это заголовок нашего интервью. Цвет сухого крота. Елена Шилина о трендах осени.
2: И какой-то розовый, и, например, какой-то бутылочно-зеленый. То есть вот это вот... такое сочетание, да, то есть, и причем зеленый не ядовитый, как вот
1: можно
2: как
1: на крота сразу примерить этот бутылочный зеленый.
2: Кроту вообще все идет. Вообще все идет кроту.
1: Жалко, он не увидит, конечно, бедный.
2: Да. Ему придется поверить нам на слово.
1: Это правда.
2: Вот. Потом мне очень нравится, например, сочетание такого желто-золото-оранжевого с выцветшим серым.
1: О, это красиво, это очень оно богатое.
2: Такое, оно очень аккуратное, такое очень ненавязчивое, но...
1: Но выцветший серый, это уже не крот.
2: Нет, это не крот, это, не знаю, какая-нибудь породистая мышь. Светлых, мышь светлых пород.
1: Мышь голубых кровей.
2: Да.
1: Понятно. Сейчас мы добавили голубого, и всех сейчас немножечко свели с ума. Скажи мне, но все-таки осень очень-очень для многих, особенно для людей, которые с практичной точки зрения подходят к своему гардеробу, все-таки это черный, серый, сейчас без крота, коричневый, бежевый. Вот как цвета добавить человеку, который совершенно не готов ходить в твоем модном оранжевом пальто? И даже ледяном голубом.
2: Ну, опять же таки, вот прям радикальные. Я не сторонник предлагать такие радикальные решения, как оранжевое пальто или ледяно-голубое пальто.
1: Вот у меня пальто, например, черное или коричневое. Я не готова сейчас яркое
2: пальто
1: надевать.
2: Два самых модных вообще цвета сезона. То есть, если мы смотрим показы, в общем, то, наверное, черный и шоколадно-коричневый, или, как это сказать, эспрессо, да, коричневый, это, наверное, самые популярные цвета сезона. Мы быстренько забыли обо всех остальных колоблоках. Да. И если тебе хочется именно цвета, то ты можешь добавить цвет в аксессуарах, естественно, и возможно, ты никогда бы не надел раньше то, что раньше был вот total red, да, то есть как бы тотальный красный был моден, но, возможно, ты что-то купила из этого, или кто-то
1: шарф,
2: что-то
1: например.
2: Купил, шарф. И вот, например, прекрасно красный шарф добавится добавится на черное пальто.
1: Я просто удивительно, что именно в эту секунду наши слушатели его не видят. Да, у Лены в руках, Лена держит в руках, свежий номер журнала Vogue. И вот как раз открыт он на странице, где девушка в черном пальто и в таком очень объемном, я бы сказала, каком-то трехдимензиональном красном шарфе, таком полунадувном. И это, правда, очень
2: это
1: красиво смотрится.
2: Это просто из жесткой ткани.
1: Да, это очень красиво.
2: Это, кстати, это плиссировка. Плиссированный красный шарф, который держит...
1: Вот взяли и добавили.
2: Держит форму. Кстати, это даже, возможно, будет работать в жизни, потому что не надо, конечно, себе, может, полголовы, один глаз закрывать, да. но он, скорее всего, будет держать форму. То есть, если вы такую шерсть себе на полу лица завяжете, то, наверное, вы просто задохнетесь.
1: Ну да, и чешется.
2: Скажи, или вы можете добавить цветные перчатки, если вы не хотите.
1: Сумочка
2: много.
1: Тоже всегда горячая.
2: Вы можете добавить сумку. Вы можете, если перчатки, например, там не сильно холодно и, в принципе, и неудобно телефоном пользоваться, да, в перчатках, в кожаных. Поэтому, например, можно...
1: Отрезать пальцы.
2: Не нужно портить перчатки, отрезать пальцы. Но вы можете, например, на пальто, сейчас очень модно ремень, и в этот ремень вы можете продеть эти перчатки. То есть они будут висеть как аксессуар. Это будет такое неожиданное место. Если вы сильно замерзнете, то, конечно,
1: красиво.
2: Вы можете их надеть. То есть перчатки должны быть, конечно, не малюсенькие, потому что они просто выскользнут.
1: Но длинные. Потому что, например, лично я домой приду с одной перчаткой.
2: Ну, если вообще, да.
1: Если с ней, а может быть и без нее.
2: Но вот такая вот как бы идея.
1: Ой, это очень интересно. Это вообще чудесный лайфхак. Смотри, у нас практически в каждом эфире есть хотя бы один такой клевый лайфхак. Итак, лайфхак этой программы. Мы красиво яркую пару перчаток, желательно длинных, таких прям, которые вот до локтя, мы так вот незатейливо, элегантно вешаем на ремень и таким образом даем очень красивый акцентный момент нашему луку. Если цвета, с другой стороны подойдем, которые совсем недавно были очень модными, мы даже с тобой за них агитировали, а сейчас это уже вообще устаревшее что-то и не модное, и не нужно это доставать.
2: Но, если честно, я не верю в моду на цвет, потому что мода на цвет тем практичнее, что если вот, так сказать, маркетинг брендов засунул какой-то цвет, вы можете просто купить, потому что многие повторят. Но прям вот мода на цвет, это, который будет потом устаревшим, это, мне кажется, очень странная позиция, потому что если вам нравится этот цвет, если он вам идет, то почему вы должны от него отказываться?
1: Ну, я не знаю, может, я пришла и скажу, он не модный вообще сейчас цвет, зачем он это надел? Нет, не будет такого.
2: Ну, и что будет, произойдет? Ну, даже если кто-то так думает. Ну, то есть они, в принципе, не правы, но даже если.
1: Ну, мне хочется быть модной, поэтому я слежу, а вдруг вот кто-то скажет. Ну, мне хотелось это услышать, я это услышала, это услышали наши радиослушатели.
2: Не переживайте, все цвета в моде. Как можно цвет выйти из моды? Вот трусы в моде? Всегда?
1: Вообще
2: всегда?
1: Трусы да. Как предмет?
2: Как предмет.
1: Ну, мне кажется, это просто вещь какой-то первой необходимости.
2: Ну, вот и
1: гигиенической точки зрения.
2: И про цвета то же самое. Хорошо. То есть они всегда
1: носим,
2: всегда
1: друзья, трусы всех цветов. Сейчас слушаем музыку на радио «Голос Берлина» и после нее возвращаемся к нашему увлекательнейшему разговору о модном сезоне осени 2026-го.
0: Стилист на час.
1: Мы продолжаем обсуждать модные тренды осени 2026 года с нашим постоянным экспертом по имиджу, моде и стилю Еленой Шилиной. Про цвета обсудили все, про то, что достать из шкафа. Даже не забыли поговорить про сухого крота. Кто пропустил, перематываем. А сейчас перейдем к формам. Что, Лена, происходит с силуэтами этой осенью? Объемы, длина, посадка. Про оверсайз ты вначале уже немножко сказала. Что у нас еще вот с силуэтами в этом сезоне?
2: С силуэтами в этом сезоне происходит следующая история. Тоже ничего нового. Сейчас в моде талия. Поэтому
1: где
2: мы
1: взять, хочется спросить.
2: Всячески ее делаем и подчеркиваем.
1: Где взять талию?
2: И некоторые даже... В принципе... Опять же таки, по вещам ничего такого глобально нового не придумано. Но как это застилизовано, как это носится, это, так сказать, развитие произошло, да, в каких-то определенных направлениях. То есть очень модно вот этот силуэт X, он прочитывается и в пальто, и в пиджаках, и пиджак-юбка комбинация, или пиджак-брюки комбинация. Но опять же таки, очень модно и силуэт, широкое плечо и сужение к низу. То есть вот этот вот классический образ 80-х, классический Сен-Лоран, это тоже безумно популярный лук. Потому что, например, сейчас очень популярна сейчас стилизация, скорее всего, вы ее увидите на очень многих людях в Инстаграме, и потом они это перенесут, возможно, даже на улицу. Uh-huh. Это брюки со штрипками, то есть довольно такие, скажем так, зауженные брюки к низу со штрипкой на высокой посадке, и к ней спортивный бомбер, очень короткий, который просто на талии заканчивается, с подчеркнутым плечом, и, возможно, еще будет и ремень на талии.
1: А обувь к этому образу у нас какая?
2: Ну, скажем так, если у вас 1.82 и 36 размер одежды.
1: Следующий пример.
2: То следующий, тогда это вы можете, в принципе, лоуфер к этому надеть. Но если у вас пропорция не такая выдающаяся, то тогда этот лук сработает исключительно с каблуком. Пусть, угу. пусть это не будет супервысокий каблук, пусть это будет какой-то китн-хилл, угу. но он вам обязательно угу. туда нужен. Потому что просто широкое плечо элементарно вас немножко приземлит.
1: Uh-huh.
2: Вот. Следующий вопрос, опять же, давно не была, кто помнит, 2012 год, у нас была очень популярна баска.
1: Uh-huh.
2: И вот она крадется. Я да. думаю, что она еще сейчас не займет, так сказать, все подиумы, но она уже на подступах. Да. Uh-huh. Поэтому, кто помнит про баску, тоже нужно быть очень аккуратным, у вас должна сидеть талия на правильном месте, то есть на поростовке вам должно подходить, потому что если это не происходит, то абсолютно дисбалансный лук получается. Кому слишком смело иметь какой-то зауженный пиджак, широкое плечо, баска, и потом к этому всему узкий низ, то, возможно, вам понравится сочетание с юбкой силуэта. То есть это будет как бы баска, один слой, а следующий слой это будет юбка. Uh-huh. И какой-то тоже китн-хилл, или уже там, или какой-то сапог, может быть, даже на блок, на таком каблуке толстом. И по силуэтам, что у нас еще? В принципе, ровный силуэт, конечно же, очень моден.
1: Это
2: силуэт
1: хорошо, это когда талии нету.
2: Силуэт кокон очень моден.
1: Силуэт кокон – это зауженное к низу?
2: Нет, это такое как большое яйцо. Как будто как
1: прекрасно,
2: кокон.
1: Я
2: то
1: беру
2: как бы
1: кокон.
2: То, что было раньше у Балентиаги. И я думаю, что вот этому возвращению... Это тоже было, например, не знаю, вот, наверное, 2007-2008, когда это было очень популярно. То есть были вот эти пальто коконы с укороченными рукавами. Сейчас пока, кстати, рукава пока нормальной длины. Я думаю, что так как все возвращается, рукава тоже скоро поползут вверх.
1: Но это не страшно, потому что ведь у нас теперь есть длинные перчатки, которые висят у нас на ремне, и они нам очень пригодятся, когда рукав поползет вверх.
2: Да, да. Но не обязательно, опять же таки, не обязательно. Вы можете прекрасное пальто купить кокон, вот это сейчас, так сказать. Оно только-только заползает, да, вот этот вот тренд опять в тренды, и вам не нужно с укороченным рукавом пальто, потом, когда уже станет укороченный рукав, вы его будете просто подтягивать наверх, то есть это тоже вопрос стилизации, не обязательно все под копирку переносить то, что вы видите.
1: Слушай, ты очень добрый стилист, Лен. Вот другой бы сказал, выкинули все, пошли покупать новое, это вам не идет, а цвет модно только этот. А ты видишь, какая добренькая, ты нам все разрешаешь.
2: Но я думаю, что нужно видеть шире картину. То есть мы в отдельном случае нужно анализировать жизнь, фигуру, вообще
1: бюджет
2: каждого отдельного человека и его насмотренность, потому что не все готовы какие-то сумасшедшие вещи носить, не все готовы пристегивать себе перья на воротник. То есть это к этому не все готовы, это нужно тоже хотеть, уметь и выдерживать. Кто-то, для кого-то, не знаю, даже те же самые перчатки, возможно, на всем черном, возможно, это, не знаю, какие-нибудь темно-зеленые, для него это уже супер смело будет. Mm-hmm. Поэтому мы стараемся угодить всем, чтобы все себе что-то новенькое нашли в плане своей смелости.
1: Я вот что еще хотела с тобой обсудить. Ну, сейчас тепло, но все-таки мы знаем, что холод наступит. и ты уже сказала про пальто кокон, и ты уже сказала про бомбер с брючками на штрипках, и ты даже уже сказала про коротенькую кожаную курточку. Но все-таки, что с верхней одеждой происходит? Какая верхняя одежда сейчас еще нужна нам осенью?
2: Верхняя одежда, ну, пальто, конечно же, это святое, да, и пальто сейчас, да, это может быть и кокон длинный, это может быть и ровное абсолютно пальто. Конечно же, смотрите, по пальто, даже вот этот ровный, очень такой стабильный силуэт, он не очень комфортен, если у вас свитер какой-то бы толстый, mm-hmm. или пиджак. То есть вы смотрите всегда, когда вы меряете одежду верхнюю, вы должны смотреть, с чем вы ее будете носить, то есть насколько много вы всего еще под низ хотите надеть, потому что, возможно, у вас ждет разочарование, то есть, тем более, если это будет только одна какая-то вот, да, там верхняя вещь, и оп, а все остальное не налазит. Угу. Вот, поэтому смотрите на рукав. Естественно, очень в моде мех любой, искусственный,
1: и уже сейчас натуральный тоже индульгенция есть,
2: и, да? Да, натуральные все простили, забыли про то, что животные страдали, то есть все опять все вернулось, все мохнатое. Ну, единственное, что они так экзотов и не производят, да, то есть это ну, вот там баранчики, козочки, вот эти вот все зверюшки опять вышли в виде шуб на
1: путь. Их же уже съели, а шкурку можно поносить.
2: Вот, и, ну, естественно...
1: Да.
2: Ну, естественно, как бы все искусственные истории, mm-hmm. да, то есть вот эти все волосатые.
1: И чебурашка?
2: И чебурашки, и очень много, даже если вы не хотите полностью быть в меховом в чем-то, вы можете взять либо муфту, либо это может быть на рукавах какая-то отделка. Воротники, то, что было очень давно прям no-go, вот эти вот меховые mm-hmm. воротники, сейчас вернулись,
1: шапки.
2: Да? Шапки, да, конечно.
1: А ну, сумки пушистые такие, тоже есть?
2: Сумки пушистые, ну, как бы, а обувь есть пушистая.
1: Тоже пушистая, да. Ну,
2: вот,
1: пушистая
2: все поэтому есть. Пушистая все, поэтому я в начале первого вопроса говорю, очень даже пушистенько.
1: У нас с тобой собачки есть, они
2: собачки,
1: тоже пушистые.
2: Собачки, да, собачки прекрасные.
1: Мы давно уже выяснили, что это все-таки главный аксессуар, причем к любому сезону абсолютно 100%, применимый.
2: 100%. И очень много кожи, да, еще. Ага. Как бы. Вообще очень много вот кожи цветной, очень модной, если вы прям хотите очень быть модной, то и у вас есть уже все цвета кожаных курток, то, возможно, вам захочется красную.
1: Прям именно красную?
2: Именно красную. Прям такой, прям помидорный такой красный. Потому что это было показано у Валентина и у Валентиаго. Нет, вру. Это был дизайнер Валентина, который пришел в Валентиаго. Mm. Валентиаго Пичоли. Он там сделал несколько таких акцентных красных луков и акцентную красную куртку. Класс. С черным, в сочетании с черным. Mm-hmm. И лиловый там у него был. То есть какая-то такая...

0: прямые, да, прямые джинсы, которые по ноге довольно свободные, да, то есть они довольно на высокой посадке или на средней посадке и свободные. То есть если вы хотите посмотреть, что я имею в виду, то есть какие джинсы прям очень модные и по цвету, то вы можете посмотреть показ Шанель, который был в Нью-Йорке в метро. Вот там, по-моему, этот лук открывал даже показ. И вот, вот это вот, то есть спортивная эстетика, такая рагби-пуловер у нее был, и с таким воротничком, и джинсы. То есть вот это вот такая эстетика, которая очень-очень модная.
1: А есть ли одна вещь, я всегда тебя об этом спрашиваю каждый сезон, которую ты назвала бы очень хорошей инвестицией вот для сезона этой осени?
0: Ну, скажем так, если, например, бюджет вообще прям
1: я могу прям купить одну вещь, чтобы быть в тренде сезона. Что это я купила?
0: Что ты купила? Подплечники ты купила.
1: Ну, подожди, но все-таки еще у меня немножко осталось.
0: Это же подплечники могут... Просто это же лайфхак. Подплечники могут спасти ваши какие-то рубашки или пуловеры, или свитшоты, которые вам не очень нравятся, потому что они вам кажутся скучными или какими-то уже такими никакими. То есть реально попробуйте подплечники такие остренькие и потом напишите, как вам это понравилось.
1: Что сказали люди? Так, и еще что я купила?
0: Ремень. Акцентный, большой.
1: Это что, сейчас, с пряжкой с какой-то?
0: С пряжкой, да. Сейчас очень модно такая овальная пряжка. Или...
1: Звери.
0: Звери?
1: Звери не модно, но я видела какие-то там змеи, лошади, там еще
0: что-то. Ну, это уже экзотика. Нет, это если не у вас будет просто какая-то круглая пряжка, такая круглоовальная пряжка. И тоже ширина ремня, опять же таки, не... То есть посмотрите по своему, так сказать, по своей фактуре, да? Кому-то пойдет более широкий, кому-то более тонкий. То есть вот ремень из аксессуаров, платок. Очень актуально, вы можете восхититься платками, как с платками работал райдер Селин. То есть вот если вы хотите, вы можете просто оттуда прям берите и копируйте, как они платки стилизовали. И как это выглядит. То есть вот модный платок выглядит так сейчас. Если
1: сейчас
0: вам
1: на голове
0: хочется.
1: Очень модно носить платок,
0: и на
1: да?
0: голове, и драпировка на боку, и в шлевке пальто, и в шлевке джинс, и на сумку, и на шею, естественно, в любом виде. То есть и в качестве топа, и в качестве ремня. Нижнего слоя под пиджак, и в качестве ремня. То есть куча вариантов с платком. Ну, а так, я думаю, что какой-то пиджак с расширенным плечом, и все остальное, это, как бы, так сказать, узкое. Вот это вот
1: талия,
0: хорошая
1: про которую
0: была
1: ты говорила.
0: Бы, да,
1: хорошая
0: это
1: инвестиция.
0: Была бы хорошая инвестиция. И еще я думаю, что в этом году будет классный выбор всяких таких аутдо-историй, полуспортивных. То есть, как бы, это очень актуально в Берлине, в плане, знаешь, наша погода очень такая... противненькая. И вот будет вот это много технических материалов и модных вещей из этого. То есть либо это будут какие-то бомберы, либо это будут какие-то пуховики, или что-то такое, или какие-то капюшоны. То есть вы вот это вот можете супер удачненько взять.
1: Здорово. Мы с тобой про сумки не поговорили совершенно. У нас был большой разговор о них, и поэтому особенно интересно, появились ли сейчас, осенью этого года, какие-то новые формы или новые размеры или что-то? Вот, кроме того, что мы говорили уже, что пушистые сумки очень хорошо.
0: Я не могу сказать, что это новое, да, все новое, хорошо забытое, старое. Это вот эта вот сумка-саквояж такая доктора. Она очень актуальна, потому что она довольно четкой формы, но она не строгой формы. То есть у нее все равно такой полускругленный такой есть... тенденция такая, и они есть в разных размерах, то есть как бы можно подобрать себе, так сказать, то, что вам подходит. Это сумка, потом то, что очень все вообще, просто листы ожидания до сих пор не закончились, это все сумки, которые сделал Матьё Блази для Шанель. Как правило, эти сумки практически сейчас не имеют всяких цепей, то есть это более такая урезанный вариант в плане фурнитуры, поспокойнее.
1: То есть больше классики?
0: Ну, или я нет? могу сказать, что классика с цепью, это тоже классика. То есть это просто, скорее всего, спокойная. Они просто более не брендированные, не обвешанные какими-то металлическими штуками. То есть чем меньше у тебя фурнитуры на сумке, тем сейчас актуальнее. И что еще очень важно по сумкам, очень моден кроко в любом виде, то есть как обувь, теснение, да, то есть на коже кроко. Сумки кроко, это прям вот

0: очень модно, да, но опять же таки нужно понимать, чем носить.
1: Конечно.
0: То есть вот это вот...
1: С красной кожаной курткой.
0: Может быть, это безумно красиво. Вы должны посмотреть, то есть реально вы должны просто достать свой гардероб, посмотреть, что у вас есть, какая у вас база, и от этого плясать. Потому что я уверена, что если вы прям заморочитесь, то вы найдете себе те правильные недостающие части, которых вам не хватает, которых вам хочется в этом сезоне. Главное не бежать и не покупать, грести все подряд, что вам там в Инстаграме рассказали, да, кто-то.
1: Нет, ну мы тебя, конечно, слушаем. Вообще, что вот мне нравится в разговорах с Леной, это то, что нам не надо ничего выбрасывать, потому что действительно есть стилисты, которые говорят, так, зашли в свой шкаф или открыли свой шкаф, все взяли, все выбросили, начинаем новый сезон с нуля. Нет, так мы, конечно, не делаем. Разговор наш, Лен, к сожалению, подходит практически к концу, но мы с тобой еще, знаешь, не сказали про головные уборы практически ничего. Что у нас на голове-то этой осенью?
0: Головные уборы, волосы у нас на голове, так. Я надеюсь.
1: А дальше?
0: Ты имеешь в виду к шапкам, да. Шляпам? Ну, шляпы...
1: Ну, помнишь, мы балаклавы даже носили, я помню.
0: Было дело, да. Что платки очень модно
1: береты
0: сейчас. Очень модно платки, которые ты закладываешь, такой это немножко как modest fashion, так сказать, оттуда пришло. То есть какие-то такие большие плотные платки, которые ты можешь заколоть или завязать прям с бантом вниз. То есть это тоже очень прикольная история, но... Я не понимаю, честно говоря, как это должно держаться, когда вы ходите. Но вот шапки-ушанки меховые тоже зашли. Потому что, опять же таки, думайте про то, кто пережил это. Вот это 2005-2006 год.
1: Ну, у кого-то, может быть, на антресоле еще что-нибудь лежит, какая-нибудь шапка.
0: Кепки вот такие вот, как такие, как английские, да, такие с козырьком. Ну, и шляпы, конечно же, это прекрасно. То есть я вообще шляпы обожаю из-за того, что они мне заменяют зонтик. Очень практично. Если у вас есть хорошая шляпа из хорошего фетра, и вам нужно пройти там, я не знаю, 10 минут по улице,
1: подождем.
0: И понятно, что это не ливень какой-то там ужасный, который просто заливает все. Но вот если это просто моросящий дождь, то шляпа делает сумасшедшую работу, защищая вас от дождя. И вы при этом выглядите не как мокрая кошка, а как элегантная...
1: Женщина
0: девушка.
1: В красивой шляпе под дождем.
0: Да.
1: Дорогая Лена, большое спасибо, что ты пришла сегодня к нам и помогла нам прилично выглядеть в течение всего уже наступившего на нас сезона. Что мы вынесли из этого разговора? Прежде всего то, что для начала нового сезона нам совершенно не обязательно начинать новую жизнь, особенно финансовую. Мы вполне можем воспользоваться тем, что у нас в шкафу. Вообще это главное, мне кажется, Ленина правило всегда. Перед тем, как идти в магазин или набрасываться на то, что вам показали в Инстаграме, смотрим, что у нас есть в шкафу. Потому что иногда достаточно неожиданного цвета, правильного ремня, новой пары обуви или просто совершенно другого способа носить вещи, вот именно этих комбинаций. Вещи, которые давно живут в вашем шкафу. И в конце концов, тренды существуют не для того, чтобы каждый сезон нам сообщать, что все купленное нам нужно срочно выкинуть. А, скорее всего, они нужны все-таки для того, чтобы посмотреть на привычное немножко другими глазами. Лена, большое спасибо. Это была программа «Стилист на час» с Еленой Шилиной. До встречи в следующем выпуске. Ну и, наверное, уже сегодня вечером начинаем разбирать свой шкаф.
0: Спасибо. До свидания.
2: В эфире радио «Голос Беларуси».

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: соскучилась.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.